0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югра присоединилась к всероссийской кампании по дорожной безопасности. В Мегионе ввели универсальную всесезонную спортплощадку. Югорскую молодежь ждет третий сезон национального конкурса «Благоустрой». Пешеход – самый уязвимый участник дорожного движения. Чтобы напомнить об этом, в Югре стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». О ее проведении говорили на большой пресс-конференции в РИЦ Югра. Собравшие представители окружного управления ГИБДД, департаментов образования, дорожного хозяйства и транспорта, а также организаторов проекта. Речь шла о формировании у югорчан ответственной модели поведения, чтобы взаимовежливость, концентрация внимания и уважение приоритетов стали привычкой. Так, по данным госавтоинспекции региона, практически каждая шестая автоавария с пострадавшими происходит с участием пешеходов. За последние 8 месяцев в Югре зарегистрировано 123 таких случая. 4 человека погибли, 120 получили ранения. При этом в целом ситуация улучшается. Число трагедий снизилось более чем на 40%. Известно также, что каждое третье ДТП с пешеходами фиксируется прямо на пешеходных переходах. По словам начальника управления госавтоинспекции по Югре Алексея Кисляков, компания «Продвижение безопасности» охватит самые разные группы. Для детсадовцев подготовили интерактивные спектакли, для школьников – игры и квесты. А студенты и кандидаты в водители посетят семинары с мультимедийным контентом. Помимо этого, в рамках межведомственной работы реализуется план по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Отмечу, нынешняя дорожная кампания продлится до конца ноября. В Лангепасе бригада скорой помощи уберегла пациента от беды. После укуса осы у мужчины развился анафилактический шок. Все случилось во время поездки за город. Местный житель случайно потревожил осиное гнездо и почти сразу почувствовал опасные симптомы. Онемение языка и резкое ухудшение самочувствия. В этот момент он не растерялся, успел позвонить супруге. Бригада медиков приехала очень оперативно и сразу начала проводить необходимые процедуры. В стационаре врачи продолжили противошоковую терапию. Благодаря слаженным и быстрым действием докторов состояние больного удалось стабилизировать. Сейчас он уже дома и благодарит тех, кто был рядом в критический момент. В Мегионе появилась первая умная спортплощадка. Современное пространство, которое по

0: свои архитектурные идеи. Стартовал третий сезон всероссийского конкурса «Благоустрой». Он рассчитан на инженеров и урбанистов от 17 до 35 лет и проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На выбор участников предлагается 7 номинаций, включая дизайн-проект для территорий, концепции для опорных населенных пунктов и малых городов, а также благоустройство общественных пространств около исторических объектов. Лучшие концепции в дальнейшем воплотят в жизнь, а самих авторов пригласят проконтролировать ход строительства. Отмечу, заявиться на конкурс можно до 15 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Сургутский аэропорт готовит к глобальной модернизации. В Лангепасе бригада скорой помощи спасла мужчину после укуса осы. В Мегионе ввели универсальную всесезонную спортплощадку. Аэропорт Сургута готовится к большой модернизации. Концепцию капремонта обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. В разговоре участвовали руководители компании «Ютэйр», Сургутского авиаузла и профильных ведомств. В здании ожидается расширение зоны обслуживания. Там установят 16 стоек регистрации вместо нынешних 7, усовершенствуют входную часть и расширят часть для досмотра. Также станет просторнее место для ожидания вылета, а число телетрапов увеличится с 2 до 4. Предусмотрены и другие изменения. Они коснутся в том числе при вокзальной площади. На первом этапе потоки на въезде и выезде разделят и выделят специальную полосу для общественного транспорта. А еще станет больше парковочных мест. Сейчас проект на стадии подготовки. По предварительным оценкам, весь цикл от проектирования до реализации займет 4 года и 4 месяца. А пока глобальная модернизация готовится, аэропорт уже улучшает сервис. Сургут первым в стране внедрил цифровую систему информирования для пассажиров задержанных рейсов. На табло появились QR-коды, отсканировав которые, путешественник мгновенно получает сведения о положенном горячем питании или напитках. В Росавиации отметили, что это делает обслуживание удобнее и понятнее. В Лангепасе бригада скорой помощи уберегла пациента от беды. После укуса осы у мужчины развился анафилактический шок. Все случилось во время поездки за город. Местный житель случайно потревожил осиное гнездо и почти сразу почувствовал опасные симптомы. Онемение языка и резкое ухудшение самочувствия.

0: информации о том, как правильно выполнять упражнения. Отмечу, спортплощадка открыта для всех желающих, а инфраструктура продумана так, чтобы заниматься могли в том числе и люди с ограничениями по здоровью. Этот проект появился благодаря федеральной инициативе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» и в рамках государственной программы «Спорт России». И последнее. Югорчан приглашают проверить свои знания о родном крае и заодно получить отличный подарок. Сделать это можно в рамках познавательной викторины фестиваля «Югра вместе». Участники старше 18 лет, которые ответят на вопросы об истории Югры, могут выиграть квартиру, автомобиль, квадроцикл, а также телевизор, смартфон и многое другое. Присоединиться просто. Викторину можно пройти на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте Макс. Достаточно правильно ответить на 3 вопроса из 5, чтобы на телефон пришел уникальный номер и QR-код. Но это еще не все. С 18 по 20 сентября его нужно активировать на площадках фестиваля у волонтеров с единым бейджем. Отмечу, подробнее обо всех мероприятиях можно узнать в разделе своего муниципалитета на сайте yugravmeste.rf. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 7:05. 17 сентября. Сегодня четверг.
5: И мой что? Любимый.
4: Ну, я хочу сказать, что ровно неделю назад, мы в это время были где? В Чечне. В красивом
5: все
4: месте. Ну, слушай, но оно меня еще долго не отпустит. Ну, столько воспоминаний. Красота какая невероятная. Mm-hmm. Глаз порадовался. Что-то новое увидел. Какими-то новыми эмоциями напиталась. Одна только фотография, что здесь с конями, на конях ходить
5: конями.
4: Нельзя.
5: И цирк с конями.
4: Да, ага. Ходить нельзя. Она только чего стоит. Да, ну, слушай, и красота невероятная, и погода потрясающая. И
5: даже сегодня у нас какая погода потрясающая?
4: Туманище?
5: Туманище? Ну, классно же, это же красиво. Роса выпала. Какая классная. Я сегодня выхожу.
4: Босиком, я надеюсь.
5: Дырчик мой, да почему? Босиком пройтись бы по росе.
4: Конечно, да.
5: И ноздрями землю вдохнуть еще. Вот это вот.
4: Нет, ты не делал этого?
5: Нет, слава богу, не делал. Ну, прогулялся. Я к тому, что великолепно. И на нем на сидушке прям вода. Я сначала думал, дождь прошел, а это нет, это роса выпала. Туман, еще красота невероятная, почти как в Грозном.
4: Почти?
5: Почти.
4: Ну, почти. То есть Ханты-Мансийский на уровень выше и красивее, да, чем в Грозном. Я согласна абсолютно. Да простят нас все жители Грозного, все жители Чечни. Но у нас, знаете, совсем другая история. Кстати, по поводу истории, плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений. Какое утро в вашем городе, в вашем населенном пункте? Туман, у вас солнце, дождик, может быть, между прочим, вчера объявляли штормовое предупреждение по-моему, западной части Югры, поэтому, может быть, у вас дождик вчера был невероятный или сегодня продолжается. Нам сегодня в 3 часа ночи, в 3 часа дня обещают дождь, причем очень сильный.
5: Да?
4: Да, и аж до завтра. Аж до завтра это дождь, а мне вот он вообще не нужен, этот дождь сегодня. Если еще и дождь пойдет.
5: Никому не нужен.
4: Но вообще, вот, знаешь, вчера бы там, завтра, ради бога, сегодня не надо. Я сегодня помогаю подруге переезжать, ну, из одного места в другое место. И если будет дождик, будет очень неудобно таскать вот эти все вещи.
5: То есть вы матч состоится при любой погоде, да?
4: Ну, конечно.
5: Даже будет ливень, вы выйдете и пойдете таскать.
4: Так придется, потому что...
5: Какие вы все-таки девчонки обязательные. Мы бы, мужики, понимаешь, сказали, да ладно, завтра перевезем. Или когда там дождь кончится, через год, может быть.
4: Не получится, не получится, потому что сроки поджимают, и нужно сделать это в самое ближайшее время. И я тут еще выяснила, классная такая история, каждодневное хождение по лестнице снижает риск, значит, внезапной смерти от любых причин аж на 24%. А я вчера, опять же, помогая подруге переезжать, у нее не работает лифт. Она живет на 9 этаже.
5: Какая заботливая подруга.
4: Ты понимаешь, один раз, второй раз, с вещами, да без вещей, туда-сюда. Думаю, ну молодец, понимаешь?
5: Прям комплексная тренировка получилась тебе полноценная. День ног, я бы так это назвал.
4: Что касается хождения по лестнице, вообще специалисты говорят, что вот какой-то универсальной дозы на каждый день для взрослого человека, она вот есть 6-10 пролетов. Ну, то есть вот от 6 до 10 этажей каждый день. Даже если у тебя пятиэтажный дом, пожалуйста, туда-сюда походи, и вот будет тебе

0: Хорошо. Примерно 100 ступеней нужно пройти для того, чтобы снизить риск каких-то там неприятных последствий.
1: Только повышается риск того, что ты можешь травмироваться на лестнице. Это единственное, да, что повышается.
0: Здесь споткнуться?
1: Ну, например, там, ну, споткнуться, да, упасть,
0: ну,
1: еще что-то.
0: А глаза тебе, ну что? А можно вообще-то я... Ты падал когда-нибудь на лестнице? Когда идешь-идешь мимо лестницы, и боишься, что зубы сейчас останутся в другой.
1: Падать нет, не падал. Но вообще у меня был такой момент, когда еще в институте учился. Я торопился очень на пары, и зима на дворе, я очень быстро оделся, что-то там накинул на себя, все, что надо было. Спускаюсь, выхожу уже на улицу, на 9-м этаже я жил, спустился на лифте, выхожу на улицу, поскальзываюсь и вижу, как с моих ног слетают тапочки домашние.
0: Я представляю,
1: что я просто в тапках ушел.
0: Я представляю. Хорошо, что
1: если бы я не упал, я бы, наверное, до автобуса уже добежал и в институт бы приехал в тапках.
0: Но вообще надо быть, конечно, предельно внимательными. Очень надеемся на то, что впереди зима, мы все это прекрасно понимаем, и очень надеемся на то, что никаких травм ни у кого не будет. Но, во всяком случае, очень желаем вам этого, да? Хорошего утра. Да, Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 7:13. Сегодня 17 сентября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени в течение дня сегодня 18 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 13. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовом, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 7, в Сургуте и Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 18 минут, 17 сентября сегодня. И что-то интересное сегодня вроде по приметам. Туман, наверное, о чем-то говорит. Ну вот если типа 17 сентября туман, то жди.
2: Слушай,
1: там,
2: про туман,
1: там.
2: Если честно, по приметам ничего нет. Если вот дождь на рассвете был бы, то это к сухой осени. Не было даже.
1: Не было.
2: Много шелухи на луке. Видела, нет, лук, когда последний раз чистила?
1: Ну,
2: если много
1: бы...
2: шелухи, ну вот придешь сегодня домой, достань, не знаю, из холодильника или где ты его там хранишь, лук и посмотри.
1: Так
2: или
1: я же его не сейчас купила, я ведь его купила до этого, а там шелухи.
2: Ну ты же не совсем до этого далеко. Ну купи сейчас, сходи в магазин, какой-нибудь свежий лук, посмотришь, если на нем много шелухи, это значит зима лютой будет. Вот такая еще
1: примета
2: есть.
1: Не пойду, вдруг сбудется, так?
2: Так зато проверишь. Ну или большие муравейники в лес.
1: О, прикольно.
2: В долине ручьев гуляешь, посмотри, если муравейники стали больше, чем были до этого.
1: А я, кстати, там не видела муравейников.
2: Значит, тоже к холодной зиме.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну где-то там должны быть, мне кажется, огораживают сейчас муравейники.
1: Конечно, в любом случае есть.
2: Как-то их там сохраняют. Или жуки, например, прячутся под листву. Это тоже. Вот. А я вчера, между прочим, видел большого такого здоровенного, красивого майского жука. Но он не под листву прятался, а лез вверх почему-то вот. Ну, не
1: Но
2: знаю.
1: К теплу.
2: Может, к теплу. Надеюсь.
1: Может, у него там семья примета, живет, да. В конце концов.
2: Ну, и вообще, мне кажется, как бесхитростны были наши предки. Вот не дай бог им на мошенников наткнуться. Вот таким людям. Мне кажется, они верили вообще во все, что угодно. Потому мы вчера с тобой говорили про то, что если лапки увидел, начал считать,
1: все.
2: И все, никого не сглазишь, потому что некогда тебе.
1: Ну да, пока посчитаешь. Смотри, как хорошо живет. Одни,
2: вот,
1: да вторые.
2: А тут вообще сегодня неопалимая Купина, по приметам. Это, ну, икона такая. Ее считали охранительницей от пожара. И дома вешали, и все такое. И вообще, как люди защищались от пожаров, и во что верили, вот это самое интересное. Думали, что если, например, пожар этот, вызванный молнией, грозой, то туда можно голубя белого, например, вот в огонь туда бросить, вот так. И все, и огонь погаснет. То есть ни голуби ничего не будет, и огонь
1: голуби
2: погаснет.
1: Голуби ничего не будет, ладно.
2: Ничего не будет. И вот твои любимые кошечки.
1: Мои кошечки.
2: Мои любимые собачки, так. Но только черные. Если они есть дома, это тоже типа оберег от пожара, который может возникнуть в результате молнии.
1: То есть если
2: молнии.
1: Дома есть у тебя черная кошечка или собачка, то ничего не случится. Здорово.
2: Именно в результате молнии.
1: Я
2: если
1: поняла.
2: Какой-нибудь там злой человек тебя подожжет, то вот тогда
1: не избавиться.
2: Конечно,
1: так.
2: Да. Ну вот такие вот вещи простые, мне кажется. Но тем не менее, вот люди в них верили, что таким образом. Кстати, даже предсказывали, что будет пожар, например, потому если по селению бежит заяц. Это к пожару тоже
1: типа,
2: вот такая примета
1: была. Типа, смотрите, да, вот такой заяц такой рассказывал всем, только никто не слышал
2: просто
1: его, да?
2: Просто бежит, и все. Вот это примета. Или там мыши бегут по полу дома у тебя. Представляешь себе?
1: И все к пожару?
2: Да.
1: Ничего
2: вот такая штука
1: еще была. Обалдеть. Хорошо, что мне ни зайцев, ни мышей, господи.
0: Утро начинается здесь.
3: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
4: Вставай, Югра, за ЛДПР.
5: ЛДПР – народная партия.
6: У нас есть программа с конкретными задачами.
7: Наша цель – благополучие каждого земляка.
8: Мы за развитие Югры.
9: За ЛДПР.
10: За Россию. За ЛДПР.
11: ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
0: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.
7: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутский аэропорт готовит к глобальной модернизации. В Лангепасе бригада скорой помощи спасла мужчину после укуса осы. В Мегионе ввели универсальную всесезонную спортплощадку. Аэропорт Сургута готовится к большой модернизации. Концепцию капремонта обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. В разговоре участвовали руководители компании ЮТЭР, Сургутского авиаузла и профильных ведомств. В здании ожидается расширение зоны обслуживания. Там установят 16 стоек регистрации вместо нынешних 7, усовершенствуют входную часть и расширят часть для досмотра. Также станет просторнее место для ожидания вылета, а число телетрапов увеличится с 2 до 4. Предусмотрены и другие изменения. Они коснутся в том числе при вокзальной площади. На первом этапе потоки на въезде и выезде разделят и выделят специальную полосу для общественного транспорта. А еще станет больше парковочных мест. Сейчас проект на стадии подготовки. По предварительным оценкам, весь цикл от проектирования до реализации займет 4 года и 4 месяца. А пока глобальная модернизация готовится, аэропорт уже улучшает сервис. Сургут первым в стране внедрил цифровую систему информирования для пассажиров задержанных рейсов. На табло появились QR-коды, отсканировав которые, путешественник мгновенно получает сведения о положенном горячем питании или напитках. В Росавиации отметили, что это делает обслуживание удобнее и понятнее. В Лангепасе бригада скорой помощи уберегла пациента от беды. После укуса осы у мужчины развился анафилактический шок. Все случилось во время поездки за город. Местный житель случайно потревожил осиное гнездо и почти сразу почувствовал опасные симптомы, онемение языка и резкое ухудшение самочувствия. В этот момент он не растерялся, успел позвонить супруге. Бригада медиков приехала очень оперативно и сразу начала проводить необходимые процедуры. В стационаре врачи продолжили противошоковую терапию. Благодаря слаженным и быстрым действиям докторов состояние больного удалось стабилизировать. Сейчас он уже дома и благодарит тех, кто был рядом в критический момент. В Мегионе появилась первая умная спортплощадка – современное пространство, которое подстраивается под сезон. Летом это универсальная зона, где можно играть в мини-футбол, баскетбол или волейбол, проводить время на воркаут-площадке. А зимой территория превращается в корт для хоккея и массового катания на коньках. Кроме того, на тренажерах размещены QR-коды с информацией о том, как правильно выполнять упражнения. Отмечу, спортплощадка открыта для всех желающих, а инфраструктура продумана так, чтобы заниматься могли в том числе и люди с ограничениями по здоровью. Этот проект появился благодаря федеральной инициативе «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» и в рамках государственной программы «Спорт России». И последнее. Югорчан приглашают проверить свои знания о родном крае и заодно получить отличный подарок. Сделать это можно в рамках познавательной викторины фестиваля «Югра вместе». Участники старше 18 лет, которые ответят на вопросы об истории Югры, могут выиграть квартиру, автомобиль, квадроцикл, а также телевизор, смартфон и многое другое. Присоединиться просто. Викторину можно пройти на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте Макс. Достаточно правильно ответить на 3 вопроса из 5, чтобы на телефон пришел уникальный номер и QR-код. Но это еще не все. С 18 по 20 сентября его нужно активировать на площадках фестиваля у волонтеров с единым бейджем. Отмечу, подробнее обо всех мероприятиях можно узнать в разделе своего муниципалитета на сайте yugravmeste.rf. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. Сегодня 17 сентября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Тюмени в течение дня 18 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 13. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 7. В Сургуте, Нижневартовске плюс 9, в Тюмени 13 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 7 часов 39 минут. Не совсем я поняла, разобрала слова в этой песне. Вроде понятно поет, да, Катя Орёва. А вроде, что она поет? Положи на место.
2: Положи
1: если
2: на
1: не
2: место.
1: Твоя невеста, ну, положи на место.
2: Поет, да, положи
1: ты
2: на
1: же
2: место.
1: Человек, Катя, как тебе положить-то? Ты же...
2: Можно же поднять, положить,
1: но
2: почему нет?
1: Ну, она же живая. Ну, да. Положи, ну что, она без сознания или что? Ну, что положи на место?
2: Ну, это же метафора.
1: Не Мать, знаю.
2: Ты что,
1: не
2: вообще
1: знаю,
2: ничего не понимаешь?
1: Не знаю. Кстати, когда
2: вот тебе
1: ты
2: надо,
1: там...
2: чтобы метафоры понять, надо походить на наш спектакль, вот, который вот 18 и 19 сентября в 19.00 «Ветер по морю гуляет», сказка о царе
1: вот.
2: Салтане.
1: Я же говорю, вот
2: мы
1: что должно быть.
2: Репетируем
1: когда ты...
2: и днем, и ночью, понимаешь?
1: А я думаю, что ты не выспавшийся, а ты и ночью репетируешь. Может, уже хватит?
2: Вчера допоздна, да, тоже репетировали и вчера, и позавчера. Причем советую с детьми обязательно пойти на это мероприятие. Мне кажется, Александр Сергеевич для детей просто, ну, это лучшее.
1: Если кто забыл, Коля в этом спектакле играет царя Салтана, насколько я помню,
2: ну да?
1: Ну да,
2: царя Салтана.
1: Красивый.
2: Не могу сказать, что это главная роль, есть гораздо интереснее.
1: Ну и тем не менее, но... и тем не менее, ты там тоже, извини меня, ключевая фигура.
2: Ну вот, конечно, да. Но помимо того, что с детьми можно сходить на этот замечательную сказку, на этот замечательный спектакль, можно еще в рамках фестиваля «Югра вместе» также детям поучаствовать сразу в двух акциях фестиваля «Битва хоров» и «Кот Югры».
1: Ну там-то
2: битва
1: можно хоров... как распеться
2: да?
1: на битве-то хоров, почему нет?
2: Там команды формируют из ребятишек первых, четвертых классов, а «Кот Югры» — это вообще интеллектуальная игра в истории родного края.
1: О, прикольно.
2: Тоже можно принять участие, если кто-то интересуется, всю информацию по этому поводу, подробности все можно узнать на сайте yugravmeste.rf.
1: Ну и не забудьте о том, что фестиваль «Югра вместе» приурочен к году единства народов России и году молодой семьи в Юге.
0: Утро начинается здесь. Радио «Югра». Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
8: Без возрастных ограничений.
9: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
12: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
13: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
14: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Would you go to bed with me?
1: Гороскоп. 7:47. Овны, если вам сегодня станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают, и сразу станет веселее.
2: Тельцы, сегодня не стоит говорить о том, что еще не произошло. Всему свое время.
1: Близнецы, сегодня ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
2: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером, пора его проявить. Сегодня для этого самый подходящий день.
1: Львы, если чувствуете за собой вину, то сегодня стоит пойти навстречу к примирению.
2: Девы, сегодня не замыкайтесь в себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы.
1: Весы, сегодня ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
2: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют дорогу к новым целям.
1: Стрельцы, сегодня придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
2: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки, это заметно поднимет вам настроение.
1: Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для покорения, бегите по ней с легкостью.
2: Рыбы, постарайтесь сегодня все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.

0: Радио Югра.
1: 7:52. Быстрее, с нетерпением жду продолжения истории. Как сериал, знаешь, каждый четверг на определенных площадках выходит определенная серия определенного сериала. Сегодня четверг. Сегодня выйдет аж целых две серии клевых сериалов. Сегодня выйдет сериал «Холод», последняя серия, и «Большая фарма» сегодня выйдет, тоже очередная серия. Я оба сериала смотрю. Между прочим, я смотрю сериал «Холод» так же, как Сергей Лавров. Ну, или точнее, Сергей Лавров смотрит так же «Холод», как и я.
2: Зима близко уже.
1: Ну нет, а там про другое. Итак, вот, к чему начала-то? К тому, что
2: мифы Древней Греции, это как сериал. Начали рассказывать. Я подумал, что расскажу тебе сегодня об одной из неочевидных причин Троянской войны.
1: О, давай.
2: Потому что, ну, все мы привыкли к тому, что в мифологии, ну, у Гомера рассказывается о том, в Илиаде, что Троянская война случилась из-за того, что Парис похитил Елену у Агамемнона. Угу. Но есть другие причины. Вообще, как бы историки говорят, что это была экономическая причина. Троя стояла в том месте, где, ну, выход к Средиземному Черному морю, соединяются они там. И это был лакомый кусочек для всех. Конечно. Греки давно точили на него зуб.
1: Угу.
2: И именно по этой причине они вроде как завоевали Трою. Но есть такая неочевидная причина. Это такой божественный замысел.
1: Угу.
2: Вообще, на самом деле, все вроде как случилось случайно. Была свадьба Пелея, а это отец Ахиллеса, который, собственно, герой Троянской войны, и Фетиды, это морская богиня, на которую тоже глаз клали и Зевс, и Посейдон. Ну как, что ты? Положили в свое время глаз.
1: Я сейчас вспомнила сразу, знаешь, там фразу одну из фильма «Небеса обетованные», когда там, значит, в тюрьме сидят героини, и она, ты там глаз свой не клади. Ага, и...
2: Ну, в общем, но Пелею досталась Фетида, и, в общем, они свадьбу организовали в горах, это было прекраснейшее место, пещера огромная, где собрались все боги. Там было что-то невероятное. Это было
1: гуляли самое, всем миром.
2: Да, гуляли всем миром.
1: Всем небом.
2: И были приглашены туда все абсолютно.
1: Конечно.
2: Но единственное, забыли пригласить Эриду, это богиня раздора.
1: Правильно, она, нечего делать, конечно, ей там,
2: она,
1: конечно.
2: Она, надо сказать, дама токсичная очень была.
1: Конечно.
2: Не стала там топать ногами, закатывать истерики. Она поступила тонко.
1: Ну-ка.
2: Она взяла яблоко, написала на нем «прекраснейший», ну уж как она там написала, выгрызла или что, я не знаю. И бросила его у порога пещеры.
1: Так.
2: И одновременно Гера, Афина и Афродита, три, ну, самые красивые
1: богини, самые клевые,
2: увидели это яблоко в один момент просто.
1: Угу.
2: И все подумали, что это предназначено для них.
1: Ага.
2: Начали спорить, она, я красивая, да нет, я красивая.
1: Угу.
2: Ну, не могут решить. Нет,
1: а
2: драки,
1: там
2: драки.
1: Милиция!
2: Слава
1: вот
2: богу,
1: вот
2: не случилось.
1: Ага.
2: Они Зевса позвали вместо милиции, он там исполнял эту роль.
1: Ага.
2: Но он, не будь дураком, говорит, надо мне это связываться с девчонками. Угу. И Гермесу говорит, ну-ка разберись. А
1: так.
2: Тот все споры решал, бог бизнеса и все такое.
1: Угу.
2: И, в общем, он поступил тоже хитро. Он с себя тоже снял ответственность. Он перенес их в другое место.
1: Угу.
2: В Трою, где царевич Парис пас стада свои.
1: Угу.
2: Ну, вот такой был простой царевич.
1: Ну,
2: и говорит, вот рассуди. И девчонки, давай там перед ним, Гера ему власти над Азией, и там ее протекцию.
1: Смотри,
2: и все такое.
1: Могу,
2: Афина мудрости ей предложила, но она пока ему предложила. А Афродита,
1: красоты.
2: Не будь дурой тоже, она, нет, говорит, любовь. У тебя будет любовь.
1: Конечно,
2: она же богиня красоты, конечно. Будет любовь у тебя. Ну и Парис выбрал любовь.
1: Молодец какой.
2: И этот жребий как раз пал на Елену, которая уже была занята Агамемноном. И, в общем, собственно, не то, что это был не замысел человека. Парис не по своей воле вроде как выкрал эту Елену. А потому что когда-то ему указали на то, что... точнее, Афродита это сделала. Сказала, вот твоя судьба. Поезжай туда, к грекам, в Спарту, забирай Елену, она твоя.
1: А потом дышь, вот это, потом кони, вот это все.
2: И потом началась война, которая длилась 10 лет.
1: Спасибо. Вот теперь мне стало все понятно.
3: Утро начинается с

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Сургутский аэропорт готовит глобальные модернизации. Югорчане могут пополнить федеральный регистр доноров костного мозга. Владимир Путин в преддверии старта парламентских выборов обратился к россиянам. Глава государства подчеркнул, что предстоящее трехдневное голосование – это не просто формальность, а важный этап для определения вектора развития России на ближайшие 5 лет. Президент акцентировал внимание на том, что высокая явка станет показателем гражданской зрелости общества и его способности противостоять внешнему давлению. По словам Владимира Путина, каждый голос – это прямой вклад в укрепление государственного суверенитета и ответ тем, кто стремится затормозить прогресс России.
3: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
2: Аэропорт Сургута готовится к большой модернизации. Концепцию капремонта обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. В разговоре участвовали руководители компании «Ютэйр», Сургутского авиаузла и профильных ведомств. В здании ожидается расширение зоны обслуживания. Там установят 16 стоек регистрации вместо нынешних 7, усовершенствуют входную часть и расширят часть для досмотра. Также станет просторнее место для ожидания вылета, а число телетрапов увеличится с 2 до 4. Предусмотрены и другие изменения. Они коснутся в том числе при вокзальной площади. На первом этапе потоки на въезде и выезде разделят и выделят специальную полосу для общественного транспорта. А еще станет больше парковочных мест. Сейчас проект на стадии подготовки. По предварительным оценкам, весь цикл от проектирования до реализации займет 4 года и 4 месяца. А пока глобальная модернизация готовится, аэропорт уже улучшает сервис. Сургут первым в стране внедрил цифровую систему информирования для пассажиров задержанных рейсов. На табло появились QR-коды, отсканировав которые, путешественник мгновенно получает сведения о положенном горячем питании или напитках. В Росавиации отметили, что это делает обслуживание удобнее и понятнее. Стать чьим-то шансом на выздоровление проще, чем кажется. Сегодня и завтра в окружной станции переливания крови пройдет акция по пополнению федерального регистра доноров костного мозга. Для молодых людей от 18 до 35 лет это возможность совершить по-настоящему важный поступок, который может спасти жизнь. Процесс оформления занимает всего 15 минут, а подать заявку можно как на госуслугах, так и прямо на месте. Главное условие – отсутствие хронических заболеваний. В благодарность за участие каждый донор получит памятный сертификат и небольшой подарок. Ваша генетическая уникальность может стать ключом к спасению пациента, ожидающего помощи. И последнее. Югорчан приглашают проверить свои знания о родном крае и заодно получить пациента, ожидающего помощи. И последнее. Югорчан приглашают проверить свои знания о родном крае и заодно получить отличный подарок. Сделать это можно в

0: главном окружном Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8:05, 17 сентября, четверг сегодня. И мы сегодня с самого утра про животных, про моих любимых, про Колиных, про любимых. И мне кажется, вот если бы можно было каждый день про них говорить, я бы каждый день говорила, ей-богу.
5: Сейчас... Да ты что ты? Ты бы залипла вот в этих видосиках, да, про кошечек, все. Про собачек и все. Да, и мы все. Бы потеряли тебя.
4: И все. Это совершенно точно. Это абсолютная правда. Но я ничего не могу с собой поделать. Я живу. Люблю животных.
5: Я живу в будке.
4: Нет, в будке я, слава богу,
5: ничего с собой поделать не могу.
4: Нет, и мы сегодня хотим поговорить вот с какой стороны о животных. Готовы ли вы чипировать своего питомца? Тут, кстати, появится в России сервис, говорят так, где можно будет взять питомца из приюта. Ну, то есть вот ты открываешь... ты открываешь этот сервис, это государственная платформа, она будет являться частью цифровых государственных услуг, и там можно будет выбрать себе питомца из приютов по всей стране. Там можно искать пропавших своих любимцев, регистрировать ветеринарных специалистов.
5: И вот то есть единая база такая. Да. Здорово, мне кажется.
4: Да. И говорят, что доступен станет этот сервис уже в ноябре, будет работать больше, чем в 100 регионах российских. И вот я обратила здесь внимание, что здесь можно будет не только выбрать питомца из приюта, можно будет еще искать пропавших животных. Но при условии, что у тебя есть чип.
5: Чип.
4: Но у этого животного есть чип.
5: Ну, конечно, как
4: да.
5: иначе.
4: Да. Так вот, мы выясняем сегодня, готовы ли вы чипировать своего питомца, и есть у нас несколько вариантов ответа в нашем голосовании. Уже чипировал и всем советую, планирую, но руки пока не дошли. Слышал про это, но не знаю, где и сколько стоит. Не вижу смысла, потому что мой питомец всегда под присмотром. Против, потому что считаю это лишней манипуляцией для моего животного, и у меня нет питомца. Плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, готовы ли вы чипировать своего питомца, и вообще про своих питомцев это всегда очень такая благородная благодатная такая тема. Мы сегодня про это будем все утро говорить. В гостях у нас руководитель организации приюта для животных без владельцев Велес, представитель общественного совета по федеральному проекту защиты животного мира Елена Савенко. Лен, доброе утро.
6: Доброе.
4: Лен,
6: доброе
4: утро. Слушай, ну вот мы же знаем прекрасно, что у тебя большой приют, и там огромное количество животных. Сколько на данный момент?
6: На попечении Велес 174 собаки.
4: О, боже, 174. Все чипированные, я правильно
6: все.
4: Понимаю? Все чипированные. Ты берешь на себя ответственность по чипированию, да? Как только ты находишь там этих животных, ты берешь на себя ответственность. Или, ну, не знаю, есть какие-то люди, которые принесли тебе это животное. Подождите, мы сейчас чипируем, потом, да.
6: Нет, конечно, это полностью, так как это мои животные по законодательству личные, это все животные чипируются на меня.
4: Получается, что если вдруг они куда-то там побежали или там еще что-то случилось, ну вдруг им свободы захотелось. В любом случае...
5: Ты можешь отследить их, получается,
6: ну, да.
5: или нет?
6: Нет, чип не дает права отслеживания. Нет. Это чип, это маленькое рисовое зернышко в теле животного, под кожей находится. И если оно попало в какой-то отлов, или люди нашли ее, и...
5: То поэтому чипу не поймут, что
6: нет,
5: она...
6: Нет, чип считывается специальным устройством, вот, в отлове считывается этот чип, и автоматически все данные владельца... высвечивается, и сразу связываются со мной.
5: Ага. Я говорю, то есть животное не пропадет никуда?
6: Нет.
4: Но это же касается не только собак, правильно? Это еще и кошечек касается,
6: конечно.
4: Да? То есть вот, ну и домашних в том числе, я правильно понимаю?
6: Да.
4: Ну,
6: да,
4: слушайте,
6: да.
4: Вот я отвечаю на вопрос сегодняшнего голосования, честно признаюсь, у меня два кота, кот и кошечка дома, все об этом прекрасно знают, и я до сих пор не чипировала своих котов, не потому что я против или там еще что-то, просто мне все время руки не доходят. Но они живут, они дома, понимаешь, они никуда не выходят. Они вот вроде вот как бы при мне все время. И думаю, ну ладно, что их чипировать? Они никуда не денутся. Но понимаю, что делаю, наверное, все-таки не очень правильно. Да, вот Лен, ты как специалист.
6: Да, не очень правильно, потому что у нас есть случаи, когда даже вот маленькие дети открыли дверь, шмыгануло.
4: И все.
6: Да, кошечка всегда была домашняя, любимица, всеобщая. Хоп, и нету. Все. Где, что животное, которое было домашнее, оно сразу прячется и бежит куда-нибудь. Вот. И были случаи, когда находили их в другой семье.
4: То есть уже
6: в другом районе эта кошечка была... подобрали. И кто-то решил через какое-то время просто проверить.

0: Верить, да, когда были у ветеринарного врача, и оказалось, что у этой кошечки есть чип, и оказалось, что она любимица другой семьи.
1: Вернули?
0: Конечно, вернули, но трагедия была, конечно, у тех, кто уже немного и привык в той семье, но, естественно, люди пошли, потому что и там тоже это было любимица.
2: Слушайте, ну и кошки, конечно, стресс, ну или там собаки, попробуй-ка вот это по разным семьям погуляй, понятно, да, что кто бы там что ни говорил, что кошки, ой, сами гуляют по себе, это неправда,
0: нет,
2: абсолютно.
1: Да нет, это же домашние животные, конечно, давным-давно уже. Кошки, которые гуляют сами по себе, живут в лесу. Это тигры там какие-нибудь. Львы и все прочее.
2: И тигру, но... Ладно, давайте мы продолжим разговор через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. Сегодня 17 сентября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем до 18 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 13. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 8, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 12. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 8:16. Мы сегодня про чипирование животных говорим. Готовы ли вы чипировать своего питомца? +7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений. Ольга пишет: доброе утро, посмотрите, какая красавица. А там действительно фотография красавицы. Член семьи. Я за чипирование. Если вдруг потеряется, то будет большая трагедия. Я согласна абсолютно, если потеряется, то. Алексей пишет: доброе утро, у меня дома две крысы Джамбо. Они в клетке, чипировать не буду. То есть не убегут.
2: Пропустил, Алексей, я-я-я-ку-ку. Да, вот это вот, или что? Это крысы Джамбо? Это
1: я думаю,
2: порода
1: что это
2: крыс какая-то?
1: Я не разбираюсь в крысах. Я хочу сказать, что я люблю всех животных, но...
2: Мне кажется, должна.
1: Вот всяких вот... Что?
2: Забыли все это.
1: Что?
2: Это потом обсудим.
1: Виктор пишет: чипировал 5 лет назад бернский зенинхунд. Я правильно понимаю, это собака?
3: Собака.
1: Да? Собака красивая, да? А Елена Савенко у нас сегодня в студии. Лен, мы продолжим разговор все-таки и про чипирование, и вообще в целом про животных хочется сегодня поговорить.
2: Я вот по поводу... Я слышал про то, что вот как раз вот это время, дачный сезон, когда он заканчивается, вообще как пока идет дачный сезон, это... час пик в приютах, что больше всего собак попадает к вам. Так ли это? И почему так происходит? И вообще, что с этим делать?
3: Для нас это самый пик, но дело в том, что они не чипированы. Вот, потому что люди взяли их на дачный сезон.
1: Сезон.
3: Да, и потом они просто...
2: Сезонная собака получилась.
3: Да. И они просто потом выпускают. Хорошо, если выпускают. Некоторые просто привязывают. И
2: оставляют.
3: Да, соседи, звонки постоянные соседи, что вот собака, никто не приезжает, мы подкармливаем, ну мы скоро уедем. Особенно очень много кошек. Кошек оставляют, причем с приплодом оставляют кошек. Вот. И бум в этом году. Очень много забрать кошек, потому что... Ну,
1: потому что я не понимаю, что, что вот в голове у человека, который берет живое существо,
3: ну,
1: а потом
3: считаю,
1: вдруг
3: что
1: решает
3: как будто
1: его оставить.
3: Оно само себя прокормит, но... потом зимой. Вот, ну...
2: Мне кажется, это, ну, венец творения же. Все остальное создано, типа, для тебя. Ну, наверное, я так понимаю, такие мысли в голове у этого человека. Но мне странно. То есть вообще, получается, привязал человек собаку, уехал, и все?
3: И все, да. Таких случаев достаточно много. И вот соседи пишут о том, они, соседи, кормят эту собаку, а потом, естественно, и соседи уезжают. И куда нам ее деть?
1: Никуда вот. Ее не деть. Как бежать потом за ней, что ли?
3: И зайти они как бы не могут на частную территорию, чтобы ее отпустить. Но... все-таки больше отпускают, и собака бегает.
2: Ну, вот я знаю, у нас здесь тоже на Тобольском тракте, вот где заправка, и там меня как-то подвозил, вот из аэропорта, когда мы из Чечни с тобой приехали, подвозил меня таксист и рассказывает, там такая упитанная собака, красивая, но уже старенькая, видно, что совсем старенькая. И вот она говорит, в любой мороз здесь она никуда не заходит никогда, потому что понимает,
1: ждет
2: что...
1: Ждет кого-то?
2: Нет, она... Ну, ее выбросил кто-то на даче, оставил, выбросил. Кого-то. Ее все кормят. Нет, она не заходит, потому что, видимо, понимает что ей потом тяжелее будет. Что она, вот ей так на улице лучше. Где-то она погреется, потом замерзнет, и все. Ну, я, видимо, так. И он говорит, эту собаку кто-то вот взял на сезон и просто отпустил потом на волю. Типа, ну, беги, пасись на вольных лугах.
1: Когда, Лен, ты приходишь, у меня потом все время такое очень тяжелое сердце, я хочу сказать, потому что начинаю же думать и о всех этих животных, и о тех людях, которые так безответственно относятся к тому, что домой там или там на дачу себе берут эту животинку. И я уж не знаю, как должно поменяться сознание человека, да, вообще вот как вот, что должно произойти у нас в стране, чтобы каждый человек понял, что если ты берешь животинку, неважно, жучок, паучок, кошечка, собачка, змейка, как какая разница? Это живое существо, за которым ты же, мы в ответе за тех, кого приручили. Но ты же взял на себя ответственность, но ты до конца неси эту ответственность, да? То есть я понимаю, что есть, с одной стороны, люди, которые готовы там со своими животными и в отпуск ездить, и, конечно же, ухаживать за ними, и кормить их,
2: и
1: лечить этих
2: деньги,
1: животных за огромные деньги. Вот, кстати, печальнейшая история... Я рассказывала об этом. Мой кот Семен был донором котику из Урая. Это история, которая как бы, ну, рассказана была в эфире. К сожалению, котик буквально на днях скончался, ну, просто потому что болезнь победила. Так вот, я хочу сказать о том, что люди, даже хозяевами нельзя назвать, это родители, ну, что ли, да, ну, вот в таком смысле, да,
3: мамы, папы,
1: они готовы были ехать из Урая сюда, в Ханты-Мансийск, тратить деньги, время, лечить этого кота, только потому, что вот они понимают, что это живое. Они взяли ответственность. ответственность за это. И есть другие люди, которые, а, нормально, мышей поест, или там что, птичку съест,
3: да,
1: и выживет.
3: Да, кто-то покормит, да, либо подберут, да?
1: Да. Как вот здесь вот, как, почему мы так разделились-то на два лагеря? Что вдруг произошло с нами? Почему стали какие-то бессердечные к живому? Почему так произошло?
3: Это не вдруг.
2: Конечно.
3: Нет, почему? Нужно менять сознание. Угу. Но давайте мы начнем менять сознание с детей. Угу. Вот это вот закладка. К сожалению, до взрослого населения достучаться можно только наказанием, ужесточением законодательства.
2: А вот
3: с детками это, вот это работает. Это работает.
2: И через детей и, очень часто это переходит на родителей, даже как вот, не знаю, Лена приходит к нам
3: многие
2: с добрыми
3: дети,
2: крышечками.
3: Да, привели к нам родителей. То есть они к нам с экскурсии пришли, а потом пришли родители, которые, ну, к животным как бы никак не относились, а потом уже проникаются и остаются с нами.
1: Угу.
3: Потому что дети уже поменялось сознание, и эти дети вырастут, и свои семьи будет сознание другое.
1: Угу. По отношению к животным.
3: Да.
1: Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
4: Политическая реклама.
5: Ваш кандидат в Думу Югры Лариса Белоцерковцева. Жизнь, доверие, ответственность. 12-й избирательный округ. Сургут. Кандидат Лариса Дмитриевна Белоцерковцева. Опубликована на основании протокола жеребьевки от 19 августа.
6: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
7: Радио Югра. Реклама.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
11: Реклама – лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: Презентация через 5 минут.
15: Проспал экзамен.
16: Вот-вот опоздаю.
17: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
18: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио

0: Радио Югра.
1: 8 часов 27 минут. Готовы ли вы чипировать своего питомца? Вот о чем говорим сегодня. И несколько вариантов ответа в нашем голосовании. Уже чипировал, всем советую, планирую. Но руки не дошли пока что. Слышал про это, но пока не знаю, где, как и что, и сколько это стоит. Смысла не вижу, потому что мой питомец всегда под присмотром. Против, потому что считаю это лишней манипуляцией. И у меня нет питомца. Такие варианты в нашем голосовании. Елена Саенко, руководитель организации для животных без владельцев Велес, представитель общественного совета по федеральному проекту защиты животного мира в гостях. Но сегодня мы продолжаем разговор.
2: И мне вот хотелось бы узнать все-таки, есть ли какие-то меры наказания, что ли, за то, что оставляют на даче животных? Ну, и
1: но,
2: это,
1: слушайте,
2: же приводит к гибели, как правило, животных.
1: Есть же вот эта вот вся вот у нас история с жестоким обращением с животным. Мы же говорим об этом, да, что вроде есть наказание. Насколько вот оно работает?
3: Ой, оно, можно сказать, не работает, если этим всерьез не заняться, не нанять специалиста, который будет эти дела вести. Угу. Вот. Особенно мне про жестокое обращение, конечно, это... Ну, не в эфире.
1: Давай так.
2: Вот это попадает это, под жестокое обращение?
3: Это жестокое обращение, выброс животного. Угу. Но, к сожалению, доказать, что это чье-то животное, мы не можем. Опять же, мы цепляемся за что? За чипирование.
2: Угу.
3: Вот.
2: То есть единственный способ, получается, для того, чтобы все это контролировать.
3: 100%, да, доказать, что это хозяин, это чип.
2: Привлечь к ответственности.
3: Да. Если собака, вот, к сожалению, у которой выброшенные собаки, угу, это в основном не чипированные собаки, вот, это нужно доказать, что оно принадлежит какому-либо хозяину. Это нужно собирать непосредственно доказательства. Это опрашивать свидетелей, соседей.
2: Да.
3: Не все пойдут на это. Mm-hmm. А я даже скажу, почти никто не идет на это.
1: Mm-hmm.
3: Вот, нам собачку жалко, но мы не будем ничего делать.
1: Mm-hmm.
3: Вот.
2: То есть,
1: получается...
2: А какие-то рейды, может быть, устраивают по дачным участкам, не знаю, каждый год в это время?
3: Рейды устраивает ветеринарная служба. Вот, она фиксирует безнадзорных животных и передает службу отлова.
1: Mm-hmm.
3: Вот. Мы знаем некоторых животных, которые, к сожалению, бегают на улицах и неоднократно уже попадались.
2: Постоянно
3: самовыгулом,
2: их ловят.
3: Да.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Но мы забираем только тогда, когда у нас есть место.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. А там, если в приюте 174 собаки, и вряд ли прирастет новыми вольерами.
3: Да, у нас специализированный приют-центр для экстренных животных, и поэтому мы оказать помощь, чтобы забрать здоровое животное с улицы, к сожалению, не можем.
1: Получается, вот люди, которые оставляют на той же даче, ну, раз уж мы сегодня про это говорим, да, люди, которые оставляют на даче своих питомцев, они ведь надеются на то, что, ой, да кто-нибудь там придет, ой, да я ему миску с едой оставил, ой,
2: да,
1: там
2: кажется,
1: вот это вот.
2: Вообще ни на что не надеется человек.
1: Но...
2: Вот я думаю, что в этом случае человек вообще не думает
1: как
2: о животном.
1: Как спит потом после этого?
2: Ну,
1: вот
2: не знаю, я думаю, что он нормально спит.
3: Нормально, да. Если он это позволяет себе, значит, он нормально спит.
2: А чипирование сейчас, это не обязательно, я так понимаю, процедура?
3: Да, пока не обязательно.
2: Нельзя
3: заставить, только на федеральном, когда выйдет законодательство на федеральном уровне обязательства всех чипировать своих животных. Либо есть некоторые регионы, которые приняли. Но, опять же, заставить владельца чипировать, к сожалению,
1: потому что
3: закон
1: нельзя.
3: Пока не может.
1: Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Сургутский аэропорт готовит глобальной модернизации. Югорчане могут пополнить федеральный регистр доноров костного мозга. Владимир Путин в преддверии старта парламентских выборов обратился к россиянам. Глава государства подчеркнул, что предстоящее трехдневное голосование – это не просто формальность, а важный этап для определения вектора развития России на ближайшие 5 лет. Президент акцентировал внимание на том, что высокая явка станет показателем гражданской зрелости общества и его способности противостоять внешнему давлению. По словам Владимира Путина, каждый голос – это прямой вклад в укрепление государственного суверенитета и ответ тем, кто стремится затормозить прогресс России.
5: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
4: Аэропорт Сургута готовится к большой модернизации. Концепцию капремонта обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора Югры Азата Ислаева. В разговоре участвовали руководители компании ЮТР, Сургутского авиаузла и профильных ведомств. В здании ожидается расширение зоны обслуживания. Там установят 16 стоек регистрации вместо нынешних 7, усовершенствуют входную часть и расширят часть для досмотра. Также станет просторнее место для ожидания вылета, а число телетрапов увеличится с 2 до 4. Предусмотрены и другие изменения. Они коснутся в том числе привокзальной площади. На первом этапе потоки на въезде и выезде разделят и выделят специальную полосу для общественного транспорта. А еще станет больше парковочных мест. Сейчас проект на стадии подготовки. По предварительным оценкам, весь цикл от проектирования до реализации займет 4 года и 4 месяца. А пока глобальная модернизация готовится, аэропорт уже улучшает сервис. Сургут первым в стране внедрил цифровую систему информирования для пассажиров задержанных рейсов. На табло появились QR-коды, отсканировав которые, путешественник мгновенно получает сведения о положенном горячем питании или напитках. В Росавиации отметили, что это делает обслуживание удобнее и понятнее. Стать чьим-то шансом на выздоровление проще, чем кажется. Сегодня и завтра в окружной станции переливания крови пройдет акция по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга. Для молодых людей от 18 до 35 лет это возможность совершить по-настоящему важный поступок, который может спасти жизнь. Процесс оформления занимает всего 15 минут, а подать заявку можно как на госуслугах, так и прямо на месте. Главное условие – отсутствие хронических заболеваний. В благодарность за участие каждый донор получит памятный сертификат и небольшой подарок. Ваша генетическая уникальность может стать ключом к спасению пациента, ожидающего помощи. И последнее. Югорчан приглашают проверить свои знания о родном крае и заодно получить отличный подарок. Сделать это можно в рамках познавательной викторины фестиваля «Югра вместе». Участники старше 18 лет, которые ответят на вопросы об истории Югры, могут выиграть квартиру, автомобиль, квадроцикл, а также телевизор, смартфон и многое другое. Присоединиться просто. Викторину можно пройти на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте Макс. Достаточно правильно ответить на 3 вопроса из 5, чтобы на телефон пришел уникальный номер и QR-код. Но это еще не все. С 18 по 20 сентября его нужно активировать на площадках фестиваля у волонтеров с единым бейджем. Отмечу подробнее. Обо всех мероприятиях можно узнать в разделе своего муниципалитета на сайте yugravmeste.rf. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Сегодня 17 сентября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 18 градусов, выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 13. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 18 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 8, в Сургуте, Нижневартовске 10 градусов тепла, в Тюмени плюс 12. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:41. Готовы ли вы чипировать своего питомца? Вот о чем говорим сегодня. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Мы сегодня про домашних животных. И хочется, конечно, такой акцент, что ли, сделать на вот такой акции «Не оставляй меня на даче». Это вот как раз-таки касающиеся оставленных животных, кошечек, собачек или там не знаю кого. Люди, которые берут животинок на дачный сезон, а потом, собственно, решают, что грибочков может быть поезд. Снега может поезд
2: потом.
1: Когда
2: просто человек не хочет в квартиру тащить животное и оставляет его на даче.
1: К сожалению, я не могу в прямом эфире говорить так, как мне хочется говорить. И поэтому могу только вне эфира. Хорошо, здесь возможность, да, выплеснуть это все. Ольга пишет: доброе утро. Какие есть легальные варианты спасти кота, запертого в квартире, хозяин которой не появляется уже 4 дня, уйдя в неизвестном направлении? Обращение в ЖЭУ, МЧС, участковым не дали результат. МЧС сказали, что вскроют квартиру только при участии полиции. Участковый же сказал, что у него только 3 фактора, когда он имеет на это право, и орущий кот – это не тот факт.
3: Лен, да, к сожалению, у нас не рассматривается страдание животного, но, я вам скажу, рассматривается страдание живущих рядом людей.
1: Так.
3: То есть с этой точки зрения. Заходим только с этой точки зрения. Во-первых, мы делаем резонанс, мы собираем подписи, мы выкладываем, как кричит этот кот под дверью, просто снимаем, и это выкладываем во всех, да, во всех пабликах, в СМИ и где только возможно. Собираем соседей подписи о том, что это, как это не очень некрасиво звучит, что мешает, мешает спокойному сну, например. Там,
1: В общем, вот эти все шаги.
3: Да,
1: так,
3: плюс
1: и потом.
3: Ребенок, если у вас есть ребенок и слышит это, то есть мы давим на то, что психологическое здоровье ребенка нарушается.
2: Ну, закон о тишине у нас есть, в конце концов.
3: Вот, то есть мы идем именно по этому пути, к сожалению, что животное страдает, никому не интересно.
2: Сейчас в силу того, что если там, скажем, несколько десятилетий, пара еще десятилетий назад, не было же кормов таких, да, которые там хранятся долго. Сейчас есть там воду поставил вот этот фонтанчик и уехал на неделю. И, в принципе, это животное может существовать. Но я так понимаю, ну, то есть и корм у нее не испортится.
1: Но помимо корма и воды есть еще другие потребности у животинки.
2: Общение. Ну и туалет у нее там есть. Вот мы сейчас единственное говорим про общение. Я думаю, что людям, очень многим непонятно, что у животного тоже есть свои там, своя нервная система, что она каким-то образом страдает. И, может быть, многие из-за этого не готовы идти навстречу, опять же, органы там. Или они не должны этим заниматься. Только вот исключительно вот таким образом, да, через другое.
3: Да, ну как бы не должны
2: заниматься
3: животное
2: этим. Животное в этом плане не фигурирует,
3: да,
2: как вот, ключевая
3: фигура. К сожалению,
2: фигура,
3: у нас животное это имущество хозяина, пока оно не возведено в ранг чувствующего по законодательству, и что у него есть какие-то права.
2: Права, да, есть.
3: Да, что на что-то, то мы, к сожалению, будем сталкиваться с этим повсеместно.
1: Слушайте, ну на самом деле не так ведь сложно, да, наверное, что-то поменять в том же законодательстве и так сделать, чтобы все люди соблюдали этот закон. Я знаю примеры, когда там за границей совсем иначе идет вот отношение, совсем иное отношение для того, чтобы взять животное, неважно, кошечку, собачку, купить эту собачку, взять в приюте, неважно, у соседа взять. Тебе нужно сначала самому пройти там какие-то этапы, тебе нужно заплатить денег, тебе нужно доказать, что квадратные метры твоей квартиры позволяют жить этому животному, что твое материальное положение позволяет тебе ухаживать за этим животным. И это осознанный подход к заведению животного. И если вдруг ты по какой-то причине не можешь дальше обслуживать это животное, у тебя его заберут, тебя оштрафуют, и ты больше никогда не возьмешь это животное.
3: Черные списки,
1: да.
3: Попадешь в черные списки, да.
1: Да.
3: Ну, плюс там еще есть в некоторых странах зоополиция, которая непосредственно занимается. Я понимаю нашу полицию, что они не хотят этим заниматься, но достаточно много и своих обязанностей. А тут как бы животное ставку делают, естественно, на людей.
2: Понятно. Ну, конечно,
3: вот.
2: Понятно.
3: А если это будет какой-то отдельный орган, и это было бы замечательно. И мы разгрузим полицию, нашу полицию. Вот, и будут заниматься те люди, которые непосредственно и плюсом законодательства. И все, у нас база готова. То есть чипирование, законодательство, зоополиция.
2: Орган какой-то надзорный. Да.
3: Поддержка НКО, который занимается социальным воспитанием людей. Вот, и все.
1: И все.
3: У нас уже 10 лет, и мы встанем на ту цивилизованного, выше цивилизованного общества, гуманного общества, и все, и дальше уже по накатанной.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро на начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
10: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И Дрыгин Константин Дмитриевич, Огер НП 304-662-533-101, 2026 год.
11: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 51 минута. Делитесь фотографиями своих питомцев всегда. С утра увидеть фотки ваших красавчиков всегда поднимает настроение. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Рассказывайте, как вы относитесь к чипированию. Может быть, вы уже прошли эту процедуру и готовы поделиться опытом. Алексей прислал фотографию крыски. Джамбо, я подозреваю, что это порода крысы, да, Джамбо? Я просто не понимаю в этом вообще ничего. Но зовут крыс Рики и Морти.
2: Рик и Морти.
1: Да, да, получается.
2: Это из мультфильма.
1: Ну, конечно, да, Рик и Морти, это вот из мультика.
2: Прикольно. А вот, кстати, по поводу чипирования, Лен, расскажи, пожалуйста, это, ну, что это за процедура, как она происходит, боль испытывает или нет собака при этом, куда этот чип зашивается, и зачем он нужен, если, например, есть трекеры, ну, то есть ошейник с трекером, когда можно отследить собаку, вот. Ну, заменяет ли это? Взаимозаменяемый ли это?
3: Нет, это не взаимозаменяемый. Из своего опыта у нас были лайки с трекерами, которые уже сели. Это временное, скорее всего, это охотники, когда выходят на охоту, они лайком вешают данное устройство.
2: Чтобы не потерялось. Вот,
3: да, они на большие расстояния уходят, и ребята могут отследить их. А чип, все-таки, если бы был у собаки чип, мы бы смогли бы найти хозяина. Но, к сожалению, собака была не чипирована. Ну, к счастью для нас, через полгода мы передали ее в другие руки, хорошие руки, вот, но, к сожалению, ну, для нас трагедия, если собака не возвращается к хозяину. Что такое чипирование? Чипирование – это, ну, укол. Небольшой укол, рисовое зернышко сейчас еще.
1: Подожди,
3: очень маленькое.
1: То есть рисовое зернышко — это не просто там оборот, да, такой? Это прямо по-настоящему такой маленький чипик?
3: Да, даже маленький, совсем маленький, даже еще меньше сейчас. Он еще стал более такой компактный, да. Это как укол, просто укол, процедура укола. А вот здесь главное настроиться самому хозяину, настроить собаку, потому что очень часто видела, как хозяева очень-очень нервничают. Да, собака нервничает. А вот чипируют во всех клиниках, ветеринарных клиниках. У нас есть тоже чипы. Мы предоставляем бесплатно чипы определенным категориям граждан. Малоимущие, например, многодетные, которые не могут себе позволить данную процедуру. Это недорогая процедура, но мы так как бы... Ну,
2: все равно помогаем.
3: Да, в районе, ну, если за регистрация, ну, там 300-600 рублей у всех по-разному.
2: Всего на
3: то все. Есть, да, да, да, да, да.
2: Это никаким образом не зависит от размера животного, да?
3: Нет, это вообще не зависит. Потому что такое чип? В ветеринарной клинике чип вводят и заносят в базу данных.
1: Вот это вот.
3: Платится тоже за то, что занесли, то есть за сам чип и за базу.
2: Ну, то есть, я так понимаю, это
3: данных.
2: Общая база данных. Не в том плане, что если я в одной клинике зафиксировал, зарегистрировал, то только там можно будет.
3: Есть местные базы данных, АИС, например, ПАХМАО, есть
1: по России,
3: то есть выбор самого хозяина.
1: Лен, вот с самого начала разговора сегодняшнего я сказала о том, что появится у нас сервис, вот буквально с ноября вроде как заработает, где можно будет взять питомца из приюта, ну и плюс ко всему искать там, да, можно будет пропавших домашних животных. Вот твое личное отношение к такому сервису. Как ты думаешь, насколько это действительно будет работать? И вот ты как человек, который к приюту имеет самое непосредственное отношение, если твои животные будут в этом сервисе, ты будешь рада этому? Или как бы это еще большая нагрузка, что ли, на тебя, потому что ты не знаешь, какие люди захотят взять это животное?
3: Нет, я только за. Вот, потому что, во-первых, мои собаки все чипированные, и у меня они уже внесены во все базы. Вот, и если этих баз будет больше, то есть будет возможности у людей больше увидеть животных, а у хозяев больше возможностей обратиться, если кто-то где-то потерялся, потому что, чтобы это была даже... Если это не одна база, это тоже хорошо. А вот.
2: Так, ну, чтобы не было потом вот этих передач «давай найдемся» или как там «найди меня», чтобы вот было все просто, на самом деле.
1: Так, Ольга прислала сообщение, потрясающая фотография двух красавчиков. Эти красавчики, Лен, передают тебе привет, по всей видимости, из твоего приюта. Это Ольга. Доброе утро, любимое радио «Приют Велес» от питомцев на фото. Посмотри, она даже не видела эти фотки. Плюс 7 8-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Вы присылаете фотографии ваших любимчиков и рассказываете о своем отношении к чипированию. Мы продолжим разговор в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Югра, Ямал и Тюменская область объединяют свои возможности для прорыва в нефтегазовом секторе. Югорчане могут пополнить федеральный регистр доноров костного мозга. Владимир Путин в преддверии старта парламентских выборов обратился к россиянам. Глава государства подчеркнул, что предстоящее трехдневное голосование – это не просто формальность, а важный этап для определения вектора развития России на ближайшие 5 лет. Президент акцентировал внимание на том, что высокая явка станет показателем гражданской зрелости общества и его способности противостоять внешнему давлению. По словам Владимира Путина, каждый голос – это прямой вклад в укрепление государственного суверенитета и ответ тем, кто стремится затормозить прогресс России.
3: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
2: Знаковое событие произошло в Тюмени в рамках форума ТНФ. Оно официально закрепило расширение нефтегазового кластера. Главы Югры, Ямала и Тюменской области подписали соглашение, которое фактически стирает административные границы между регионами в вопросах промышленной кооперации. Теперь научный потенциал Тюмени, опыт Югры в освоении трудноизвлекаемых запасов и арктические полигоны Ямала будут работать как единый механизм. По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, такой подход позволит выстроить полный цикл от лабораторных исследований до серийного выпуска оборудования. Это не просто объединение, а стратегия выживания и развития отрасли. Когда легкая нефть заканчивается, ставку делают на высокие технологии. Совместная работа поможет не только укрепить энергетический суверенитет России, но и создать тысячи высокотехнологичных рабочих мест в регионах. Стать чьим-то шансом на выздоровление проще, чем кажется. Сегодня и завтра в окружной станции переливания крови пройдет акция по пополнению федерального регистра доноров костного мозга. Для молодых людей от 18 до 35 лет это возможность совершить по-настоящему важный поступок, который может спасти жизнь. Процесс оформления занимает всего 15 минут, а подать заявку можно как на госуслугах, так и прямо на месте. Главное условие – отсутствие хронических заболеваний. В благодарность за участие каждый донор получит памятный сертификат и небольшой подарок. Ваша генетическая уникальность может стать ключом к спасению пациента, ожидающего помощи. И последнее. 396 килограммов в сумме двоеборья. С таким внушительным результатом югорчанин Тимур Наниев завоевал серебро на чемпионате России по тяжелой атлетике. Участник Олимпийских игр выступал в самой тяжелой категории свыше 110 килограммов. Борьба за пьедестал оказалась напряженной. В рывке нашему спортсмену удалось покорить штангу весом в 176 килограммов, а в толчке он поднял 220. До золотой медали югорчанину не хватило всего 2 килограмма. Тем не менее, Тимур Наниев продемонстрировал достойный результат и отличную физическую форму. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9 часов 4 минуты. Мы разговор продолжаем. Напомню, 17 сентября сегодня
1: Радио Югра.
0: 9 часов 4 минуты. Мы разговор продолжаем. Напомню, 17 сентября сегодня четверг. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
0: И

0: И вообще, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак, пишет Елена. Вот, Лен, вот мы только что прям вне эфира говорили как раз-таки про питомники.
1: Про питомники породистых собак. Вот, к сожалению, сейчас тенденция такая, что законодательство не отслеживает те же самые питомники, а очень зачастую люди берут из одного питомника собаку, из второго, и начинают штамповать породу, не проверяя животных на генетические заболевания. Очень много породистых животных, к сожалению, страдают всевозможными генетическими заболеваниями.
0: Это вот не просто такая история, ой, да нет, типа он породистый, значит, очень больной.
2: Там скрещивают
1: близкородственные
2: время,
1: скрещивания в тех же самых питомниках. Причем людям не говорят, что есть заболевания, продают этих животных. И в конечном итоге хозяева, которые получили долгожданное, любимое животное, начинается эпопея со здоровьем. Вот. Никто не предупреждает их об этом здоровье, только если хозяева начинают подавать в суды, и только потом, после этого, выясняется, что весь помет имеет заболевание.
0: Но есть хоть один, десяток питомников, заводчиков у нас здесь, в Югре хотя бы, которые действительно очень ответственно к этому относятся. Или, к сожалению, сейчас этого
1: есть,
0: нет?
1: Есть, которые делают генетические анализы своим животным до того, как скрещивают их и получают помет. Если, не дай бог, что-то пошло не так, эти животные есть. У меня такие знакомые стерилизуются сразу, чтобы не допустить...
2: Не было потомства. И переноса.
1: И переноса, очень ответственно относятся к помету, то есть они не плодят постоянно животных, у них есть несколько пометов, которые они ведут до того, чтобы передать хозяевам, причем со всеми вытекающими анализами, всеми генетическими предрасположенностями, и все, то есть полностью выдают карту, и еще у этих заводчиков есть то, что когда собака отказываются владельцы от данного животного, они забирают престарелых и всех брошенных животных себе. Почему я говорю об этом? В наш приют попадали животные, клейменные породистые животные. Мы связывались сразу с заводчиками. Заводчики забирали этих собак.
0: Класс, круто.
1: По
2: поводу черного списка я бы добавил, у меня вот мнение, если бы меня кто-нибудь спросил...
0: Сейчас тебя спрашивают, говори.
2: Вот, я бы вообще, мне кажется, предложил такое законодательство сделать, чтобы если человек отказывается от животного или каким-то образом выгоняет его...
1: Еще причины нужны.
2: Чтобы полное обеспечение животного на него возложить. Лечение, питание... В том же, даже если он в приют его отдал, полностью обеспечивая животное до самой его кончины, надеюсь, не скорой.
1: Когда мы только открылись, у нас звонков 85%, больше 85% хотели отдать именно хозяева своих животных, но при этом они не хотели нести какой-либо ответственности. До сих пор есть звонки и часто отдать именно хозяйское животное, но когда говоришь о том, что наш приют это существует на благотворительность и за счет пожертвований самих волонтеров, и именно меня, финансовое бремя мы несем, то говоришь о том, что хорошо, тогда вы сделаете, например, вольер для этого животного и обеспечите...
2: Пропитание его там?
1: Нет, не пропитание. Пропитание мы обеспечим и сопровождением куратор, либо оплачивать человеку, который будет, который будет ухаживать в течение всего времени за вашим животным. Естественно, у нас все через договор, у нас юридически все оформлено. Как только его животное попадает к другому хозяеву, конечно, договор расторгается.
2: Вот вопрос от Анны есть. Может ли чипирование повредить здоровью животного? Об этом поговорим буквально через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Сегодня 17 сентября, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 18 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 13. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 9, так же, как и в Нижневартовске, в Сургуте и Тюмени 12 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, четверг.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 17 минут. Мы сегодня про чипирование говорим. Как вы относитесь к чипированию? Вообще, может быть, у вас уже чипированные животные, и вы делитесь спокойно этой историей и всех призываете к этому, потому что это ответственное отношение к животному. Аля прислала сообщение и фотку какой-то невероятной красоты собака. Это моя Мэри. Пишет Аля. Доброе утро, мила.
3: Мэри. Леди Мэри.
2: Я, правда, не знаю.
3: Что это за порода, надо пишите. Что-то невероятное. Я видел, как таких собак постригают, вроде как. И они там прям вот позируют, да. Как-то встают
2: какая-то
3: правильно.
2: Какая-то маленькая мишка, да. Очень красивая.
3: Лен, мы остановились на вопросе о том, может ли чипирование повредить здоровью животного.
2: Это вопрос от Анны, по-моему, да?
4: Анна, ну, спрашивает. Любая манипуляция может повредить, вот. Но здесь какие риски? Риски, если занесли инфекцию, если это грязь. Но правильное чипирование, это, естественно, обработка. Вот шприц, он одноразовый. И находится в чехле, его при вас должны открыть. А вот место чипирования должны обработать. Может быть непереносимость индивидуальная, но это очень крайне маленький, редко. Крайний. Это все-таки зернышко, это же инородное тело.
2: Да-да, вживление.
4: Вот, да, поэтому лучше первое время следить за этим чипом и наблюдать.
2: Так, с чипированием понятно. Давайте теперь перейдем немного к вакцинации. Сейчас, опять же, вот к вопросу о ответственном отношении к животным. Я там каждый год вакцинирую своих животных, даже несмотря на то, что они домашние, ну, нигде там ничего не едят или там нигде не ходят. И многие, между прочим, считают, что домашний питомец, он не болеет, и вакцинация совершенно ни к чему. Но это же, ну, не так.
4: Бред.
2: Это же
3: Подожди. Может быть, есть такие вот животные, вот как у тебя, вообще никуда не ходят. К этим тоже животным относятся, да?
4: Конечно.
2: Я ведь объясню, почему я так делаю.
4: Мы же находимся на улице.
3: Специалист объяснил.
2: Давай. Да. Я имею в виду, почему я вакцинирую.
4: Ну, специалист ветеринарный, а я практик, больше, да. А вот, бред сумасшедшего, конечно. Если вы находитесь со своим животным в замкнутом пространстве, в таком вот, никогда никуда, нигде вы не
3: на
4: выходите.
3: На МКС, например.
4: Да, даже там могут быть вирусы. Вот, то может быть. Вот, а все-таки вакцинация обязательно. Обязательно, потому что очень многие заболевания, это, например, это они инфекционные, это вирусные, они передаются на одежде, на ногах.
2: На обуви, конечно.
4: Да. Если это собака, она контактирует с другими собаками, в любом случае она ходит, нюхает, общается, то есть где-то лизнула, где-то понюхала, вот это принесла на лапах, облизала лапы, все. И,
2: ну, кошки, между прочим, то же самое, но правда, ты с ногами переносишь с другими людьми, с другими животными, ты тоже контактируешь.
4: Место, где, например, гуляла собака, которая, например, тот же самый чума плотоядных, энтерит, вирусный гепатит. Вот, ну, вы прошли по этому, по этому месту. Принесли, вот рядышком даже. Вы же не дезинфицируете, не переодеваетесь. И все, достаточно нескольких микробов, несколько...
3: Достаточно одной таблетки.
2: Практически.
4: И все.
2: Единственное, что сейчас, конечно, вот со всей этой историей с вакциной, которую вот мы все прекрасно знаем, вакцина, партия вакцины, которая, к сожалению, привела к тому, что некоторые животные там погибли и все остальное. Как вот в этом случае, есть какой-то способ обезопасить себя? Или это вот просто так случилось? Просто человеческий фактор?
3: И что сейчас с этой вакциной? Также не стоит ее брать?
4: Это человеческий фактор, это, естественно, безалаберность производителей, которые не проверили сырье, вот, риск есть всегда. Данные партии уже давно изъяты сразу везде, то есть моментально оно, к сожалению, не спасло это животных. Вот. Мы закупаем препараты, мы закупаем у
2: проверенных поставщиков
4: непосредственно. Вот, поэтому... Да, конечно, следим, риски есть всегда, но не отказываемся ни в коем случае.
2: Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
1: Политическая реклама.
5: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
12: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске 33 09 09.
13: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
14: Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
15: Радио.

0: Радио Югра.
1: 9:26. И про домашних питомцев говорим сегодня. Про тех, кто живет в семье, про тех, кто даже, ну так случилось, что живет в приюте. И у нас сегодня в гостях человек, который, ну, непосредственно общается с теми животными, которые в приюте. Елена Цаенко, руководитель организации приюта для животных без владельцев «Велес» и представитель общественного совета по федеральному проекту защиты животного мира. Лен, вот к вопросу, здесь уже были фотки, да, людей, хотел сказать.
2: Да, фотки людей, которые присылали своих питомцев, невероятные, просто красивейшие животные.
3: Из приюта.
1: Из твоего приюта. Ты даже, несмотря на фотку, поняла, о ком идет речь.
3: Я их знаю.
1: Ну, правильно. А есть, правда, какие-то, ну, звездные, что ли, выпускники, которые в самые классные руки попали, ты следишь, ну, так, нечаянно, тихонечко следишь за их судьбой и понимаешь, что, ну,
3: класс. Даже не тихонечко я слежу, потому что люди присылают очень много фотографий, вот, это все мои звездные, я все их люблю, особенно очень люблю людей, которые подарили им счастливые жизни, mm-hmm. потому что, к сожалению, жизни до у них не совсем счастливые, вот, ситуации разные, питомцев забирают разные семьи, вот.
1: Лен, слушай, скажи по-честному, правда, собаки, которые остались, ну, по каким-то причинам без своих хозяев и потом попадают в новую семью, правда, что они самые благодарные? Или
3: да,
1: это...
3: они самые благодарные, они стараются подстроиться под человека, угадать их желания. Это очень трогательно, иногда это очень... Люди плачут, потому что им не надо такого раболепства, вот. И потом уже, когда они выходят на то, что это сыночка там,
1: доченька, сыночек,
3: да, и присылают такие фотографии счастливые, мы плачем,
1: конечно, от счастья.
2: Да, вообще, мне рассказывали историю, как собака убежала в маленьком возрасте, убежала, как-то потерялась, в общем, ее искали, не могли найти, она попала к другим хозяевам, и потом, спустя 10 лет, встретила своего хозяина где-то, он уже там, пес был слепой уже практически, ну, старенький совсем, и он узнал хозяина своего, и отдали.
3: Животные помнят добро.
1: Ничего себе.
3: Но животные забывают зло, но помнят добро.
1: Ну, хорошо, что забывают, потому что, ну, зла, к сожалению, по отношению к животным достаточное количество. Очень хочется, конечно, чтобы этого зла с каждым днем становилось все меньше и меньше, а осознанности вот при принятии решения, когда ты принимаешь решение подарить котика или щеночка ребенку маленькому, взять его на дачу.
3: Или еще стало что-то жалко. Да. Я не люблю, когда люди из жалости берут, жалость быстро проходит, а проблемы все-таки остаются. Да, и животное — это все-таки живое существо со своими проблемами.
2: Давайте, может, про проблемы мы закончим. На оптимистичной ноте наш разговор с тобой, Лен, ты хотела кому-то...
3: Да, я очень хотела. Сегодня у нас день рождения у нашего волонтера. Нас мало, нас 22 человека всего лишь.
1: На 174 собаки.
3: Ага. Вот, но мои волонтеры — это на вес золота, мои звездные волонтеры. Вот, Аня, поздравляю тебя с днем рождения. Очень рада, что ты с нами. Это золотой волонтер, который всех обласкает, придет, поцелует, обнимет. Уборка для нее — это такая
1: радость.
3: Вот радость.
2: Физкультура.
1: Молодец какая.
3: Дарит всем нашим питомцам домашний уют, тепло своих рук.
1: Ну и
3: питомцам рождения.
2: Присоединяемся к поздравлениям, тепла, здоровья, не знаю, всяческих бонусов в карму тебе.
1: И чтобы все животные, когда приходит Аня в приют, чтобы они... Вот это вот прям, чтобы только так и было. Лен, спасибо, что пришла. Как всегда, все интересное.
2: И трогательно очень.
1: Да.
2: До слез практически.
1: Руководитель организации приюта для животных без владельцев «Велес» и представитель общественного совета по федеральному проекту защиты животного мира Елена Савенко была сегодня у нас в гостях. Лен, хорошего дня. Псам
3: спасибо.
1: Всем привет большой. Твоим, которые дома у тебя живут. 10 собак живет у Лены дома. Да, несмотря на то, что еще 174.
2: И где-то еще две крысы убежало, да?
3: Да, две крысы убежала, да.
1: И собирается Лена еще двух котов взять, потому что муж сказал, одного нечего делать, бери двоих. Ну, короче, нормальная у вас семья. Лен, спасибо, что пришла, пока.
2: Всего доброго.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Югра, Ямал и Тюменская область объединяют свои возможности для прорыва в нефтегазовом секторе. Югорчане могут пополнить федеральный регистр доноров костного мозга. Владимир Путин в преддверии старта парламентских выборов обратился к россиянам. Глава государства подчеркнул, что предстоящее трехдневное голосование – это не просто формальность, а важный этап для определения вектора развития России на ближайшие 5 лет. Президент акцентировал внимание на том, что высокая явка станет показателем гражданской зрелости общества и его способности противостоять внешнему давлению. По словам Владимира Путина, каждый голос – это прямой вклад в укрепление государственного суверенитета и ответ тем, кто стремится затормозить прогресс России.
5: Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
4: Знаковое событие произошло в Тюмени в рамках форума ТНФ. Оно официально закрепило расширение нефтегазового кластера. Главы Югры, Ямала и Тюменской области подписали соглашение, которое фактически стирает административные границы между регионами в вопросах промышленной кооперации. Теперь научный потенциал Тюмени, опыт Югры, освоение трудноизвлекаемых запасов и арктические полигоны Ямала будут работать как единый механизм. По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, такой подход позволит выстроить полный цикл от лабораторных исследований до серийного выпуска оборудования. Это не просто объединение, а стратегия выживания и развития отрасли. Когда легкая нефть заканчивается, ставку делают на высокие технологии. Совместная работа поможет не только укрепить энергетический суверенитет России, но и создать тысячи высокотехнологичных рабочих мест в регионах. Стать чьим-то шансом на выздоровление проще, чем кажется. Сегодня и завтра в окружной станции переливания крови пройдет акция по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга. Для молодых людей от 18 до 35 лет это возможность совершить по-настоящему важный поступок, который может спасти жизнь. Процесс оформления занимает всего 15 минут, а подать заявку можно как на госуслугах, так и прямо на месте. Главное условие – отсутствие хронических заболеваний. В благодарность за участие каждый донор получит памятный сертификат и небольшой подарок. Ваша генетическая уникальность может стать ключом к спасению пациента, ожидающего помощи. И последнее. 396 килограммов в сумме двоеборья. С таким внушительным результатом югорчанин Тимур Наниев завоевал серебро на чемпионате России по тяжелой атлетике. Участник Олимпийских игр выступал в самой тяжелой категории свыше 110 килограммов. Борьба за пьедестал оказалась напряженной. В рывке нашему спортсмену удалось покорить штангу весом в 176 килограммов, а в толчке он поднял 220. До золотой медали югорчанину не хватило всего 2 килограмма. Тем не менее, Тимур Наниев продемонстрировал достойный результат и отличную физическую форму. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 17 сентября, четверг сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 18 градусов, выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 13. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 10, в Сургуте и Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: is the answer.
1: Гороскоп. Девять часов 47 минут. Овны, если вам сегодня станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают, и сразу станет веселее.
2: Тельцы, сегодня не стоит говорить о том, что еще не произошло. Всему свое время.
1: Близнецы, ваше здравомыслие сегодня поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
2: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Пора их познакомить. Сегодня для этого самый подходящий день.
1: Львы, если чувствуете за собой вину, то сегодня стоит пойти навстречу к примирению.
2: Девы, сегодня ни в коем случае не замыкайтесь в себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы.
1: Весы, сегодня ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
2: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям.
1: Стрельцы, вам сегодня придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
2: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки. Это заметно поднимет вам настроение.
1: Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для покорения, поэтому бегите по ней с легкостью.
2: Рыбы, постарайтесь сегодня все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:54. И самое время сейчас, конечно же, подвести итоги сегодняшнего голосования. Мы выясняли сегодня, готовы ли вы чипировать своего питомца с результатом 33,85. Угу. Это в канале. Побеждает вариант сегодня «У меня нет питомца». Ну ладно, значит, если говорить про чипирование. Не вижу смысла, мой питомец всегда под присмотром. Почти 28%. 17% против, потому что считают это лишней манипуляцией для животного. То есть пока что нет в сознании людей, да, что...
3: Ну, это их выбор.
2: Да, ради бога.
3: Это их выбор, конечно. Но вообще, на самом деле, я про себя, я не смог ответить на этот вопрос. Не было того варианта, который я считаю правильным.
2: Комментарий.
3: Если, я понимаю, ну вот комментарий вот сейчас вот
2: звучит. Давай.
3: Если возникнет необходимость, я обязательно чипирую. Я думаю, что для моей собаки больше бы подошел как раз ошейник-трекер. Но вот, именно потому, что она всегда со мной. Она никогда от меня там не убежит, я никогда не открою дверь. Но это, мне кажется, это необходимость. Чипировать собаку и привлекать к ответственности тех хозяев, которые выбрасывают собаку, там, не знаю, сдают в приют, оставляют на дачах.
2: Прочее. Удивительная история. В канале, в нашем, в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», только что я тебе результаты сказала. Там, собственно, вот не видят смысла и не понимают, зачем это нужно. А что касается официальной группы и стены, где есть у нас тоже это голосование, там совершенно другая история. 28% за вариант «уже чипировал и всем советую».
3: Круто.
2: Как интересно, интересно, конечно, все складывается. Я уже сказала о том, что я планирую, но у меня что-то руки не доходят. Ну, правда, с одной стороны, конечно, я тоже думаю, вот они у меня рядышком со мной, никуда они не убегут и все остальное, но ситуации бывают всякими, как, собственно, вот история с собакой, которая нечаянно выбежала из автомобиля, и потом бежала, просто перепутала автомобили и бежала, думала, что бросил ее хозяин, а хозяин в это время безутешный бегал чуть не по всей Москве, искал собаку. Слава богу, все закончилось очень хорошо, и все друг друга нашли, да. И, кстати, после этого этот человек сказал, что я обязательно чипирую свою собаку, чтобы, не дай бог, ни в какие чужие руки собака не попала.
0: Утро начинается.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и Малая Тюменская область объединяют свои возможности для прорыва в нефтегазовом секторе. Югорчане скоро получат доступ к новым современным спортплощадкам. Югорский тяжелоатлет стал серебряным призером чемпионата России. Знаковое событие произошло в Тюмени в рамках форума ТНФ. Оно официально закрепило расширение нефтегазового кластера. Главы Югры, Ямала и Тюменской области подписали соглашение, которое фактически стирает административные границы между регионами в вопросах промышленной кооперации. Теперь научный потенциал Тюмени, опыт Югры в освоении трудноизвлекаемых запасов и арктические полигоны Ямала будут работать как единый механизм. По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, такой подход позволит выстроить полный цикл от лабораторных исследований до серийного выпуска оборудования. Это не просто объединение, а стратегия выживания и развития отрасли. Когда легкая нефть заканчивается, ставку делают на высокие технологии. Совместная работа поможет не только укрепить энергетический суверенитет России, но и создать тысячи высокотехнологичных рабочих мест в регионах. Темпы строительства спортивных объектов в Югре получили высокую оценку на заседании профильного штаба под руководством Азата Ислаева. Регион демонстрирует отличную динамику. В Радужном, например, завершена приемка обновленного бассейна «Аган», а ряд других площадок близких к сдаче. Высокая степень готовности зафиксирована на ледовых аренах в Угуте и Сургуте, а также в комплексе единоборств «Пытьяха». Работа не останавливается и на новых участках, от подготовки документации в Белоярском районе до активного возведения центров боевых искусств в Нижнем. Строительный сектор округа работает слаженно, обеспечивая ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки. Юганская этнодеревня впервые приняла масштабный этнокультурный фестиваль «Шаманские ночи». Двухдневная программа объединила более 700 посетителей, став площадкой для глубокого знакомства с традициями коренных малочисленных народов Севера. Ключевой особенностью мероприятия стал акцент на аутентичности. Организаторы отказались от излишней сценичности в пользу демонстрации реального быта, кухни и обрядовой практики Ханты и Манси. Инновационным решением стало использование световых проекций на чумах, которые визуализировали сакральные образы шаманских бубнов. Проект получил поддержку в рамках гранта губернатора Югры. Успех дебютного фестиваля позволяет говорить о создании новой устойчивой традиции. В планах организаторов сделать «Шаманские ночи» ежегодным событием в календаре региона. И последние 396 килограммов в сумме двоеборья. С таким внушительным результатом югорчанин Тимур Наниев завоевал серебро на чемпионате России по тяжелой атлетике. Участник Олимпийских игр выступал в самой тяжелой категории свыше 110 килограммов. Борьба за пьедестал оказалась напряженной. В рывке нашему спортсмену удалось покорить штангу весом в 176 килограммов, а в толчке он поднял 220. До золотой медали югорчанину не хватило всего 2 килограмма. Тем не менее, Тимур Наниев продемонстрировал достойный результат и отличную физическую форму. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 4 минуты и 17 февраля. А между прочим, уже завтра состоятся первые розыгрыши викторины «Югра вместе». Фестиваль «Югра вместе» у нас продолжается. И завтра уже состоятся первые розыгрыши. А потом 19 и 20 сентября все это на основных площадках фестиваля. Там, ты знаешь о том, что зарегистрироваться можно до 20 сентября. Ну, там, правда, я точно могу сказать, что лучше с этим не тянуть, да, и все, и ждем призов и подарков, которых там больше 7 тысяч, среди которых там и квартиры, и машины.
5: Вот
0: и,
5: я хочу попытать счастье, я уже...
0: А, не, не машины, что я говорю? А, там машины, да, машины, три машины, что там и квадроциклы, и велосипеды, и что там, телеки и смартфоны, бытовая техника. Что ты попытать
5: меня
0: счастье?
5: Меня квадроциклы интересуют.
0: Меня хочу телевизор.
5: Попытать счастье. Я зарегистрировался, прошел уже
0: Молодец, на все вопросы легко ответил. В общем, смотри, для регистрации необходимо в визор.
5: Я зарегистрировался, прошел уже
0: Молодец,
5: все.
0: На все вопросы легко ответил. В общем, смотрите, для регистрации необходимо всего лишь зайти на

0: До 20 сентября этот QR-код активировать в одном из специальных пунктов на площадках фестиваля. Между прочим, посмотреть эти пункты можно на интерактивной карте. Все это интерактивная карта есть на сайте yugravmeste.rf.
1: И на том же сайте можно узнать все подробности фестиваля «Югра вместе», про все локации, какие мероприятия будут проходить, где поставить прививки, где проверить здоровье, где позаниматься спортом, где песни попеть. Невероятное количество площадок, можно во всех поучаствовать.
0: Я хочу сказать, что если вы так, переживаете, что может что-то там не получится у вас или что-то. На всех площадках есть помощники, они в определенной там одежде, у них там вся атрибутика,
1: и
0: все, их
1: издалека,
0: не пропустить, да. И подойти можно к любому человеку, который имеет отношение к этому фестивалю, к этой викторине, и, пожалуйста, они все помогут, все расскажут, в нужное место, в правильное отведут, где там прививку сделать, или там что-то еще, или там хор попеть, или там проверить.
1: Или викторину, в конце концов, проверить свою удачу.
0: Да, почему нет?
2: Радио «Югра».
3: Утро начинается здесь.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 10 минут. Сегодня 17 сентября, четверг. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Тюмени 18 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 13 градусов. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 18 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:17, и я вспомнила, что мы с тобой из Чечни привезли всякие там, ну, там, халву вот местную. Угу. Мне, кстати, она не очень понравилась.
2: Мне тоже не понравилась.
1: Но, может быть, возможно, это, ну, не то, что ли, самое вкусное. Хотя, судя по тому, как отреагировала женщина в аэропорту, когда поняла, что перевес из-за халвы, у нее глаза блеснули. Халва! Ну, то есть я прям поняла, что это очень что-то вкусное. Но, как по мне, так, может быть, потому что я привыкла к, там, ну, другой халве.
2: Может быть, она из-за того, у нее глаза блеснули, что, наоборот, ты увозишь эту невкусную штуку из их города.
1: Ну, нет, нет, я думаю, что как раз наоборот.
2: Ну, кому-то, плюс, наверное, всему, на любителя.
1: Ну, понятно,
2: штука.
1: Но это такая штука, которая как бы там у них
2: распространена
1: очень, да. И что еще? Еще же чай же привезли. Mm-hmm. А чай, между прочим, это такой напиток, да, несмотря на то, что я чай не люблю, но я прекрасно понимаю, что есть определенные нормы питья, что ли, этого напитка, и говорят, что чай не любит там суеты, каких-то громких звуков, mm-hmm. и если ты хочешь, чтобы твое чаепитие всегда выглядело достойно, а не как вот это, то должен знать несколько правил.
2: Это же вкусно.
1: Да, например, надо помнить о том, что чай в фарфоровой чашке, это как бы вот так должно быть, mm-hmm. чай в фарфоровой чашке. Ложка в такой чашке, это инструмент, которым ты умело управляешь. Это не весло.
2: Ты к тому, что вытаскивать ее надо или про что-то?
1: Я сейчас расскажу. Вот смотри, берешь ты красивую фарфоровую чашку, наливаешь в нее классный вкусный ароматный чай, mm-hmm. кладешь туда кусочек сахара, да, лучше mm-hmm. всего, если он будет не просто там рафинат, а прям вот откалывают, который сахар, знаешь, кладешь туда, щипцами кладешь, да, не руками, не ложкой, а как это, специальными щипцами туда кладешь, да, и не начинаешь вот это дын-дын-дын-дын, так что это слышно в Москве, как ты мешаешь, а ты берешь эту ложечку красивую mm-hmm. и начинаешь очень медленно совершать такие интересные движения. Ты не крутишь вот этот водоворот, не делаешь uh-huh. воронку, что в нее просто все твое имущество уходит, а ты ее от себя к себе, не касаясь при этом стенок
2: не
1: чашки.
2: Не касаясь при этом.
1: Если
2: как
1: тебе сложно представить
2: все.
1: Вот эти качели, да?
2: Да, я представляю себе эти качели.
1: Рисуй 12,6 на часах, ну, такой невидимую, и вот, пожалуйста, ложечкой, не касаясь стенок, от себя к себе вот эти движения. Через несколько секунд этот кусочек сахара, ну, там, 2, сколько-то там, 4, все это, конечно же, растворится. И ты при этом никаких брызг не поднимаешь, никто на тебя не смотрит, что ты какой-то, ну, что это за вот эти вот звуки какие-то неверные. Ты не привлекаешь внимание, памятуя о том, что чай любит тишину. Напиток, mm-hmm. который нужно пить почти бесшумно, да? И вот это будет как раз-таки и называться хорошими манерами. Плюс ко всему, надо помнить, что этот способ универсален. Это же касается кофе, mm-hmm. это же касается там каких-то других напитков. Например, ты пьешь кофе, какой-нибудь красивый капучино или там латте, он же там слоями такими красивыми mm-hmm. идет, да? А тебе хочется эти слои размешать. Стакан высокий. Ты берешь ложку с высокой ложкой, с длинной ножечкой, ручечкой, как там. И точно так же от себя, не касаясь при этом стенок этого сосуда.
2: По-моему, ерунда какая.
1: Да, ну.
2: Вот это как раз вот такие люди, которые вот это придумали, на мой взгляд. Но я понимаю, что этикет создан для удобства, чтобы не мешать никому.
1: Ну, конечно.
2: Но я, как правило, пью, например, чай дома. Угу. И вот это как бы туда.
1: Ты что, правда
2: сюда,
1: вот это берешь и мешаешь?
2: Да, конечно, я мешаю обычно, стучу прям ложкой по кружке.
1: А какой кайф в том, что ты это делаешь? Скажи
2: это
1: мне.
2: Кайф.
1: Ну а
2: это
1: зачем ты это
2: удобно?
1: Делаешь? Кому? Мысли? То, что
2: нет.
1: У тебя сейчас развалится кружка?
2: Она не развалится. Мне так удобно. Я никогда не буду, ну, возможно, в ресторане, если я приду, там, светское общество, вот эти львицы, тут львы с другой стороны, и все они такие чопорные, и все они мне говорят, ой, там, увитон, и все такое. Вот возможно тогда, чтобы там не ударить в грязь лицом, не показать, что в Болчарах одни невежи живут, я начну вот пометуя о том, что ты мне сказала, вот это вот все делать, но я буду себя при этом чувствовать полным идиотом,
1: честное слово. Подожди, а почему ты это делаешь для других? Ты же это делаешь для себя, это же правильные черты. Ты, что ли, да, это манеры поведения, и вот ты не суетишься, ты размеренный, а ты не делаешь вот этих громких движений никаких, ну, если звуков не издаешь, ты не привлекаешь к себе внимания, а ты представь, дома ты не один, встаешь ты рано, предположим, смотри, встаешь ты рано, и ты хочешь попить этот чай, и ты как просто, как, я не знаю, как сумасшедший начинаешь шарахать по этой кружке.
2: Ты все утрируешь-то постоянно.
1: Ну, потому что я знаю, как люди мешают этот чай, когда ты сидишь.
2: Ну, ты вот слышишь у меня, вот ты каждый раз, когда я мешаю чай, что ты, скрипишь зубами?
1: Ну,
2: я же всегда так делаю, вот я всегда. Да, вот у меня кружечка, я всегда беру вот так и вот так вот разбираю.
1: Вот, так делать, пожалуйста, не надо.
2: Вот,
1: ну, не надо так делать!
2: Что в этом
1: просто
2: плохого?
1: Просто не надо! надо!
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 3-0-9-0-9.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра и Малая Тюменская область объединяют свои возможности для прорыва в нефтегазовом секторе. Югорчане скоро получат доступ к новым современным спортплощадкам. Югорский тяжелоатлет стал серебряным призером чемпионата России. Знаковое событие произошло в Тюмени в рамках форума ТНФ. Оно официально закрепило расширение нефтегазового кластера. Главы Югры, Ямала и Тюменской области подписали соглашение, которое фактически стирает административные границы между регионами в вопросах промышленной кооперации. Теперь научный потенциал Тюмени, опыт Югры в освоении трудноизвлекаемых запасов и арктические полигоны Ямала будут работать как единый механизм. По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, такой подход позволит выстроить полный цикл от лабораторных исследований до серийного выпуска оборудования. Это не просто объединение, а стратегия выживания и развития отрасли. Когда легкая нефть заканчивается, ставку делают на высокие технологии. Совместная работа поможет не только укрепить энергетический суверенитет России, но и создать тысячи высокотехнологичных рабочих мест в регионах. Темпы строительства спортивных объектов в Югре получили высокую оценку на заседании профильного штаба под руководством Азата Ислаева. Регион демонстрирует отличную динамику. В Радужном, например, завершена приемка обновленного бассейна «Аган», а ряд других площадок близких к сдаче. Высокая степень готовности зафиксирована на ледовых аренах в Угуте и Сургуте, а также в комплексе единоборств «Пытьяха». Работа не останавливается и на новых участках, от подготовки документации в Белоярском районе до активного возведения центров боевых искусств в Нижнем. Строительный сектор округа работает слаженно, обеспечивая ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки. Юганская этнодеревня впервые приняла масштабный этнокультурный фестиваль «Шаманские ночи». Двухдневная программа объединила более 700 посетителей, став площадкой для глубокого знакомства с традициями коренных малочисленных народов Севера. Ключевой особенностью мероприятия стал акцент на аутентичности. Организаторы отказались от излишней сценичности в пользу демонстрации реального быта, кухни и обрядовой практики Ханты и Манси. Инновационным решением стало использование световых проекций на чумах, которые визуализировали сакральные образы шаманских бубнов. Проект получил поддержку в рамках гранта губернатора Югры. Успех дебютного фестиваля позволяет говорить о создании новой устойчивой традиции. В планах организаторов сделать шаманские ночи ежегодным событием в календаре региона. И последние 396 килограммов в сумме двоеборья. С таким внушительным результатом югорчанин Тимур Наниев завоевал серебро на чемпионате России по тяжелой атлетике. Участник Олимпийских игр выступал в самой тяжелой категории свыше 110 килограммов. Борьба за пьедестал оказалась напряженной. В рывке нашему спортсмену удалось покорить штангу весом в 176 килограммов, а в толчке он поднял 220. До золотой медали югорчанину не хватило всего 2 килограмма. Тем не менее, Тимур Наниев продемонстрировал достойный результат и отличную физическую форму. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 10:36. 17 сентября, четверг. По данным нейросети Яндекса, во всех городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени днем 18 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 13. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 18 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 10. В Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 сентября, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. Самое время играть. Ну а что, в викторине приняли участие, теперь ждем призов. Осталось поиграть в нашу любимую, в мою точно любимую игру.
2: Ну ты все время выигрываешь, поэтому она
1: моя любимая. Но ничего ты на этой неделе-то что-то я смотрю, вон, ага, взялся за умпа, как говорится, да?
2: Так я как получается бы никогда его и не отпускал.
1: Так, ладно, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Ваши подсказки очень мне нужны. 1-2 получается в мою пользу, а мне не нравится
2: как
1: так говорить.
2: Как это 1-2 в твою
1: пользу?
2: Ну,
1: 1 в мою, а 2 в твою, поэтому я себя первую называю. Я себя первую называю, а тебя второго. Все.
2: Ничего себе, ты сейчас все просто рухнуло, вся структура. 1-2 в мою пользу.
1: Один же в мою. Ладно, 2-1. Ладно, в твою пользу. Но, ребят, слышите, нам такая раскладка такая не нужна. Нам надо как надо. Поэтому +7 950 510 66 66. Очень жду ваших подсказок. Без вас точно ничего я не могу. Вообще, да. Я поняла, что я вообще ничего не могу.
2: Пишите в Макс.
1: Без тех людей, которые помогают выигрывать.
2: Ну, на самом деле, и я не могу, потому что пока
1: не нормально, ты вчера вот это вот все отгадал.
2: Ну, просто была очевидная подсказка. Итак, поехали. Это искусство держаться на плаву в штормовом мире, где предметы дышат сильнее обещаний.
1: Ага.
2: Пока непонятно.
1: Желание.
2: Ничего, да? Я надеюсь, что и дальше будет непонятно. Нет, неправильно.
1: Ладно.
2: Это внутренний огонь, который не гаснет, когда ночь кажется длинной и холодной.
1: Оптимизм, пишет Сергей.
2: Нет,
1: нет, ладно, дальше.
2: Способность адаптироваться, видеть возможности там, где другие видят угрозы.
1: Самоуверенность, говорит Елена. Самодостаточность, говорю я. Ну, не знаю, там, что еще? Хвастовство еще может быть.
2: Нет, совсем не туда.
1: Самооценка, говорит Елена. Надежда, говорит Алексей.
2: Нет, это мост между инстинктом и разумом. Когда выбора нет, а когда выбора почти нет, и нужно действовать.
1: Профессионализм, говорит Алла. Оптимизм, говорит Айгуль. Ну, дальше
2: это
1: давай.
2: Это стойкость, умение подниматься после падения и идти дальше, не теряя направления.
1: Похмелье, говорит
2: Елена.
1: Елена, прекратите, ради бога. Так, подожди.
2: Мы вам намекнем как-нибудь. Мы не можем такое слово вообще на самом деле в эфире загадать.
1: Самосохранение, пишет Сергей. Иллюзия, пишет Ольга. Целеустремленность от Владимира. Целеустремленность от Айгуль. Все не оно. Ладно, дальше.
2: Ремесло экономии. Умение распорядиться силами и ресурсами так, чтобы хватило еще и на завтра.
1: Реформация и регенерация, говорит Антон. Юля говорит уверенность. Уверенность, говорит Елена. Жизнелюбие, говорит Сергей.
2: Нет, это навык навык психологической устойчивости. Держать настроение под контролем в кризисных ситуациях. Нет, пока да.
1: Еще раз, навык.
2: Навык психологической устойчивости. Держать настроение под контролем в кризисных ситуациях.
1: Ну, не стойкость, говорит Антон.
2: Нет,
1: не
2: знаю, было, по-моему, стойкость уже.
1: Какая-нибудь маска. Ну, ты знаешь, это как это самозабвение, говорит Елена. Самообладание, говорю я. Самообладание тоже сказал Владимир.
2: Нет,
1: уверенность, это... говорит Айгуль.
2: Нет.
1: Дальше.
2: Это минимализм в деле. Отделять главное от личного и не терять радость повседневного.
1: Стрессоустойчивость, говорит Ольга. Сверхспособность, говорит Елена.
2: Это на самом деле, как бы даже я бы сказал, не сверхспособность. От меня сейчас небольшая подсказочка. Это, можно сказать, движущая сила эволюции.
1: Дурость, говорит Алексей.
2: Дурость?
1: Нет, Алексей, это не
2: сложно назвать ее движущей силой эволюции.
1: Что там движущая сила? Повтори,
2: я говорю, что вот это вот явление, благодаря которому движется эволюция.
1: Самореализация, говорит Алла. Ну, не знаю...
2: Это героический источник каждого дня. Путь через испытание к новой сильной версии себя.
1: Совершенствование, говорит Антон. Эмоциональность, говорит Елена. Алла говорит инстинкт позитив, говорит Елена. Эмоциональность уже была. Расчетливость, говорит Наталья из Нижнесартымского.
2: Нет, это мастер дыхания. Пауза перед действием. Важнее спешки иногда. Пауза перед действием важнее спешки иногда.
1: Позитив уже был,
2: вот это
1: Елена?
2: Вообще непонятно.
1: Еще
2: нет,
1: раз,
2: не
1: что ты сказал?
2: Это Игнат Николаевич говорит.
1: Ну, да.
2: Это мастер дыхания. Пауза перед действием важнее спешки иногда.
1: Я не знаю. А это есть первая буква подсказки? Жизнелюбие, говорит Наталья.
2: Первая буква «В».
1: Смотри, самоконтроль, говорит Вера, лень, говорит Никита, решительность, говорит Елена. Чего первая буква «В»?
2: Первая буква «В».
1: Благоразумие, Динар, на букву «В».
2: Способность дышать в атмосфере неопределенности, умение сохранять спокойствие, когда планы рушатся, под ногами быстрее, чем облака.
1: Величие, говорит Алексей.
2: Нет.
1: Вдохновение,
2: гораздо
1: говорит Антон.
2: Гораздо более приземленное.
1: Прогресс, становление, mm-hmm. говорит Юля. Воля, говорит Алла. Mm-hmm. Выдержка, говорит Динара. Благоразумие еще. Вера, говорит Елена. Вдохновение, восхождение. Очень быстро все побежало.
2: Так, давай еще раз первые две буквы. Вы.
1: Вы.
2: Но не выдержка.
1: Вы.
2: Благодаря которой вообще движется эволюция. Почему мы...
1: Борьба, говорит выбор.
2: Нет.
1: Выбор, говорит Елена.
2: Нет. У меня последняя подсказка остается.
1: Ну, давай, давай.
2: Я
1: давай.
2: Могу еще тебе...
1: Ну, так, давай, давай, давай, давай подсказку.
2: Так, какую
1: давай.
2: Сейчас выбрать? Конкурс... Я все уже читал почти. Конкурс терпения на краю выхода, когда даже последний шанс открывает тебе, в тебе все силы.
1: Выносливость, говорит Сергей. Выносливость, говорит Иван. Выдержка, говорит Айгуль. Выпить, говорит Алексей. Так, ну
2: вот, знаешь, если вот верить в теорию эволюции, например, Альберта Эйнштейна, что все мы произошли от обезьян, да, что вот какие-то обезьяны...
1: Выживание, говорит Натали.
2: Совершенно верно говорит. Это выживание.
1: Наташа! Молодец.
2: Это выживание. На самом деле очень витиеватый придумал подсказки Игнат Николаевич, но мне не нравится.
1: Отлично, ура, Наташа из Нижней Сартымского. Да что такое? Из Нижней Сартымского. Алексей говорит не Эйнштейн, а Дарвин, понятно?
2: Ой, да.
1: Выдержка, вытрепали нервы, выигрыш, выбор, а это выживание. Наташа, спасибо большое. Вообще всем спасибо за подсказки. Мы сделали это, ребята. Мы выровнялись.
2: 2-2 получается.
1: Прекрасно.
2: Завтра решающая игра.
1: Завтра. Что же будет завтра?
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:49. Овны, если вам сегодня станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают, и сразу станет веселее.
1: Тельцы, сегодня не стоит говорить о том, что еще не произошло, всему свое время.
0: Близнецы, ваше здравомыслие сегодня поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
1: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером, пора их познакомить. Сегодня для этого самый подходящий день.
0: Львы, если чувствуете за собой вину, то сегодня стоит пойти навстречу к примирению.
1: Девы, сегодня не замыкайтесь в себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы.
0: Весы, ожидаются сегодня интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
1: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям.
0: Стрельцы, сегодня придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
1: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки, это заметно поднимет вам настроение.
0: Водолеи, карьерная лестница станет сегодня чуть легче для покорения, поэтому бегите по ней с легкостью.
1: Рыбы, постарайтесь сегодня все-таки сглаживать углы в общении, даже если они кажутся не такими острыми.

0: Радио Югра.
1: 10:54. Очередные мошенники. Сейчас они пошли вообще, как мне кажется, вообще полезли туда, куда, наверное, им не надо.
2: Нынче пошел.
1: Вообще, не говори. Короче, создают они копии сайтов страховых компаний и предлагают всем автомобилистам оформить на этих сайтах полисы ОСАГО. Без полиса ОСАГО нельзя, мы все это прекрасно знаем. И понятно, что ценник немножко поменялся. Хочется где-то там посмотреть, что-то там может вырулить подешевле, все остальное. Короче, предлагают такие сайты, а на этом ресурсе просят указать на несуществующем, на поддельном ресурсе.
2: На фишинговом.
1: Да, просят указать и паспортные данные, и реквизиты банковской карты, потому что тебе же тут же нужно оплатить, понимаешь?
2: Да,
1: ну, а после, да, после ты платишь, думаешь о том, что, ну, сэкономил там тыщенку-другую на этом полисе, оформил где неизвестно где, не приходит тебе никакой ни полис, ничего. Естественно, информация и деньги, информация твоя, личная информация, данные твои, деньги с твоей карты, они, конечно, тихо.
2: Ну, все. Понятно, бесследно исчезают, да. И вернуть их практически невозможно.
1: Поэтому, задумываясь о покупке, вот мне сейчас предстоит, мне, по-моему, 30 дней осталось до завершения моей страховки, ну, в смысле, прошлогодней.
2: Но ты знаешь, куда тебе заходить и где покупать?
1: Слушай, я, сколько вот у меня есть машина, столько я страхую автомобиль у одного и того же человека. Этот человек сидит в определенном месте, сколько лет есть машина, почти 10 лет скоро, столько лет я и страхую автомобиль у этого человека. Плюс ко всему, он мне рассказывает все, вот все, какие скидки у меня есть, мы же без аварии езда, и все остальное, он ничего там себе в карман не кладет, он рассчитывает все как надо, и я туда отвела уже кучу народу, и люди благодарны мне за то, что я познакомила их с этим достойным человеком.
2: Ты себе карму чистишь.
1: Ну, я деньги-то за это не беру, понимаешь?
2: Я
1: просто
2: понимаю.
1: От души, потому что я понимаю, что это работает профессионал. Если надо кому-то, я скажу адрес этого человека, он работает один, никого там кругом нет, он один, все прекрасно делает, страховку определенной там компании, и нормально
2: 10
1: все.
2: 10 лет это такой достаточно
1: большой стаж,
2: более проверено. Я бы тоже, наверное, не стал менять никакого человека, если бы был в нем полностью уверен.
1: Просто там еще, знаешь, удобно тем, что у меня, когда заканчивается, он мне звонит, Дарья, вот у вас там заканчивается, что, давайте я там, мы продлеваем? Да, продлеваем. Он мне пишет, мне даже ничего не надо. Мне пишет, потом говорит, все, приезжай, все готово. Понимаешь? Я приезжаю, деньги плачу, ухожу. Все. Это занимает там очень короткое, маленечко времени совсем. Поэтому, если надо, вот спросите.
2: У меня есть.
1: Но правда, я еще раз говорю, это я не рекламирую его.
2: Я понимаю прекрасно тебя. Вообще хочется, если ты знаешь что-то хорошее этим, обычно хочется
1: делиться.
2: Если ты понимаешь, что человек проверенный, с опытом, и ты понимаешь, что его услуги дорого, стоят тех денег, которые он за них берет, то почему бы и не познакомить?
1: До завтра прощаемся. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается с

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане скоро получат доступ к новым современным спортплощадкам. Жительница Когалыма пойдет под суд за незаконную регистрацию приезжих. Югорские педагоги получили возможность бесплатно освоить инструменты искусственного интеллекта. Масштабная модернизация спортивной инфраструктуры продолжается в Югре. На заседании окружного строительного штаба под руководством заместителя губернатора Азата Ислаева подвели промежуточные итоги. В Радужном готов к открытию после капремонта бассейн «Аган». Объект уже прошел госэкспертизу и готовится принять первых посетителей. Кроме того, строители вышли на финишную прямую сразу на нескольких площадках. Так, ледовый каток в Угуте готов на 90%. Сургутский спорткомплекс в хоззоне на 82%. А комплекс единоборств в Пытьяхе перешагнул экватор готовности. Параллельно кипит работа и в других муниципалитетах. От возведения Центра боевых искусств в Нижневартовске до подготовки документации для спортзала в Белоярском районе. Власти региона подчеркивают, что цель программы – обеспечить качественными спортивными объектами не только крупные города, но и самые отдаленные поселки Югры. Жительница Когалыма предстанет перед судом за фиктивную регистрацию и постановку на учет 5 человек. В ходе предварительного расследования установлено, что в прошлом году обвиняемая зарегистрировала в своем доме гражданку России, которая фактически по указанному адресу никогда не проживала. Кроме того, женщина фиктивно поставила на миграционный учет 4 иностранных граждан, не имея реального намерения предоставлять им жилье. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Юганская этнодеревня впервые приняла масштабный этнокультурный фестиваль «Шаманские ночи». Двухдневная программа объединила более 700 посетителей, став площадкой для глубокого знакомства с традициями коренных малочисленных народов Севера. Ключевой особенностью мероприятия стал акцент на аутентичности. Организаторы отказались от излишней сценичности в пользу демонстрации реального быта, кухни и обрядовой практики ханты и манси. Инновационным решением стало использование световых проекций на чумах, которые визуализировали сакральные образы шаманских бубнов. Проект получил поддержку в рамках гранта губернатора Югры. Успех дебютного фестиваля позволяет говорить о создании новой устойчивой традиции. В планах организаторов сделать шаманские ночи ежегодным событием в календаре региона. И последнее. Стартовала запись на масштабную образовательную программу для педагогов. 250 тысяч учителей со всей России получат доступ к обучению технологиям искусственного интеллекта. Принять участие могут и специалисты из Югры. Курс рассчитан на 36 академических часов и проходит в дистанционном формате. Программа сфокусирована на практическом применении нейросетей. Преподаватели научат автоматизировать рутинные задачи от создания планов уроков и презентаций до подготовки проверочных материалов. Также эксперты расскажут, как распознавать работы, выполненные с помощью ИИ. Обучение разбито на 3 потока, первый из которых начнется 25 сентября. По итогам успешного тестирования участники получат удостоверение о повышении квалификации. Записаться на курс можно через портал госуслуги. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
8: И что ты сделал?
7: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
9: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
10: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101-2026 год.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В Югре досрочно завершен капитальный ремонт ключевого участка трассы Нягань-Приобье. Жительница Когалыма пойдет под суд за незаконную регистрацию приезжих. Югорские педагоги получили возможность бесплатно освоить инструменты искусственного интеллекта. В Югре завершен капитальный ремонт участка дороги Нягань-Приобье. Работы на отрезке с 28 по 49 километр выполнены с опережением графика в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На трассе обновили асфальтовое покрытие, укрепили обочины и откосы, расчистили полосу отвода. Вместо 10 старых железобетонных труб установили новые металлические гофрированные. Они обеспечат более надежный отвод воды и защитят дорогу от разрушения. Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к износу и образованию колейности. Также полностью реконструирована площадка для отдыха и обустроена переходно-скоростная полоса. Рабочая комиссия уже оценила качество выполненных работ. Следующим этапом станет приемка объекта и ввод в эксплуатацию. Жительница Когалыма предстанет перед судом за фиктивную регистрацию и постановку на учет 5 человек. В ходе предварительного расследования установлено, что в прошлом году обвиняемая зарегистрировала в своем доме гражданку России, которая фактически по указанному адресу никогда не проживала. Кроме того, женщина фиктивно поставила на миграционный учет 4 иностранных граждан, не имея реального намерения предоставлять им жилье. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Арсенал офтальмологов Нягани пополнился высокотехнологичным авторефкератометром. Современное оборудование значительно упрощает процесс первичного осмотра. Прибор в автоматическом режиме считывает параметры роговицы и определяет рефракцию глаза. Благодаря высокой точности устройства специалисты смогут ежегодно обследовать около 900 пациентов, включая жителей соседних районов. Оперативная диагностика – ключевой фактор в борьбе с глазными патологиями, ведь она позволяет выявить нарушения на самых ранних этапах. Отмечу, обновление техники проходит в рамках масштабной программы по модернизации здравоохранения Югры. И последнее. Стартовала запись на масштабную образовательную программу для педагогов. 250 тысяч учителей со всей России получат доступ к обучению технологиям искусственного интеллекта. Принять участие могут и специалисты из Югры. Курс рассчитан на 36 академических часов и проходит в дистанционном формате. Программа сфокусирована на практическом применении нейросетей. Преподаватели научат автоматизировать рутинные задачи от создания планов уроков и презентаций до подготовки проверочных материалов. Также эксперты расскажут, как распознавать работы, выполненные с помощью ИИ. Обучение разбито на 3 потока, первый из которых начнется 25 сентября. По итогам успешного тестирования участники получат удостоверение о повышении квалификации. Записаться на курс можно через портал госуслуги. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре досрочно завершен капитальный ремонт ключевого участка трассы Нягань-Приобье. Кадеты из Югорска научатся управлять дронами. Югорская тэквондистка завоевала серебро на всероссийской спартакиаде. В Югре завершен капитальный ремонт участка дороги Нягань-Приобье. Работы на отрезке с 28 по 49 километр выполнены с опережением графика в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На трассе обновили асфальтовое покрытие, укрепили обочины и откосы, расчистили полосу отвода. Вместо 10 старых железобетонных труб установили новые металлические гофрированные. Они обеспечат более надежный отвод воды и защитят дорогу от разрушения. Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к износу и образованию колейности. Также полностью реконструирована площадка для отдыха и обустроена переходно-скоростная полоса. Рабочая комиссия уже оценила качество выполненных работ. Следующим этапом станет приемка объекта и ввод в эксплуатацию. Проект под названием «Класс безопасности» запустили в Югорске. На базе школы номер 2 состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между образовательным учреждением, Советским политехническим колледжем и 9-м пожарно-спасательным отрядом МЧС России по Югре. Ключевым направлением партнерства стала подготовка кадетов 7-го А по программе «Оператор беспилотных авиационных систем». Практические занятия будут организованы на базе колледжа, располагающего современной учебно-лабораторной инфраструктурой. Отмечу, данные инициатива направлена на профориентацию молодежи и развитие высокотехнологичных компетенций, что полностью соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Арсенал офтальмологов Нягани пополнился высокотехнологичным авторефкератометром. Современное оборудование значительно упрощает процесс первичного осмотра. Прибор в автоматическом режиме считывает параметры роговицы и определяет рефракцию глаза. Благодаря высокой точности устройства специалисты смогут ежегодно обследовать около 900 пациентов, включая жителей соседних районов. Оперативная диагностика – ключевой фактор в борьбе с глазными патологиями, ведь она позволяет выявить нарушения на самых ранних этапах. Отмечу, обновление техники проходит в рамках масштабной программы по модернизации здравоохранения Югры. И последняя. Югорская тэквондистка Виктория Железнова стала призером второй всероссийской спартакиады в Челябинске. Конкуренция была серьезной. За медали боролись более 200 атлетов из 30 регионов. Наш округ представляли 4 человека, однако пробиться на пьедестал удалось именно Виктории. Она выступала в весовой категории до 67 килограммов. Под руководством тренера Романа Юдаева югорчанка дошла до финала и завоевала серебро. Этот результат в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки наших спортсменов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует высокие показатели по восстановлению лесных массивов. Кадеты из Югорска научатся управлять дронами. Югорская тэквондистка завоевала серебро на всероссийской спартакиаде. Масштабная работа по обновлению лесного фонда продолжается в Югре. До конца года площадь восстановленных зеленых массивов превысит 20 тысяч гектаров. Большая часть этой территории, 13 тысяч гектаров, восстановится естественным путем. Остальное досадят специалисты. Ключевым инструментом в этой работе остается принцип компенсации. Промышленные предприятия обязаны восполнять каждый вырубленный гектар новыми посадками. Благодаря такой ответственности бизнеса Югра прочно удерживает второе место по темпам лесовосстановления в Уральском федеральном округе. Значительный вклад в общее дело вносят и сами югорчане. В ходе недавней акции «Сохраним лес» жители региона высадили рекордные 6 миллионов саженцев. Все эти мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Проект под названием «Класс безопасности» запустили в Югорске. На базе школы номер 2 состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между образовательным учреждением, Советским политехническим колледжем и 9-м пожарно-спасательным отрядом МЧС России по Югре. Ключевым направлением партнерства стала подготовка кадетов 7 А по программе «Оператор беспилотных авиационных систем». Практические занятия будут организованы на базе колледжа, располагающего современной учебно-лабораторной инфраструктурой. Отмечу, данные инициатива направлена на профориентацию молодежи и развитие высокотехнологичных компетенций, что полностью соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Форум-выставка «Изюминки комфорта» состоится в окружной столице. Мероприятие объединит производителей малых архитектурных форм со всей России и локальные бренды, чтобы сделать городскую среду более благоустроенной и уютной. 18 сентября главной темой пленарной сессии станет «Город семейного комфорта, город семейного благополучия». 19-го три профильные сессии раскроют вопросы формирования современной среды, креативной инфраструктуры и создания семейных дворов. Гостей ждут выставка малых архитектурных форм, ярмарка «Сделано в Ханты-Мансийске», фестиваль «Праздник хлеба» с конкурсом авторских караваев, а также «Папа-феста-2026». На 20 сентября запланированы фотовыставка юных архитекторов и детская зона с мастер-классами. И последняя. Югорская тэквондистка Виктория Железнова стала призером второй всероссийской спартакиады в Челябинске. Конкуренция была серьезной. За медали боролись более 200 атлетов из 30 регионов. Наш округ представляли 4 человека, однако пробиться на пьедестал удалось именно Виктории. Она выступала в весовой категории до 67 килограммов. Под руководством тренера Романа Юдаева югорчанка дошла до финала и завоевала серебро. Этот результат в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки наших спортсменов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Еще 170 тысяч югорчан получили доступ к новому уровню комфорта. Югра демонстрирует высокие показатели по восстановлению лесных массивов. Сургутянка удостоена национальной премии «Репродуктивное завтра России». Жители Нефтеуганска, Пытьяха и близлежащих поселков Каркатеево, Сингапа и Чеускино получили доступ к надежному источнику энергии. В муниципалитете завершено строительство крупного газотранспортного узла. Ввод объекта в эксплуатацию – это не просто техническое достижение, а фундамент для стабильного развития территории, где проживает 170 тысяч человек. Проект, реализованный компанией «Газпромтрансгаз Сургут», совместно с правительством Югры впечатляет масштабами. Проложено более 130 километров сетей, включая 47-километровый газопровод-отвод. Ключевым звеном стали две высокотехнологичные газораспределительные станции с суммарной мощностью свыше 120 тысяч кубометров в час. Это позволит не только обеспечить текущие нужды населения, но и создать серьезный резерв для подключения новых промышленных и социальных объектов. Комплекс проинспектировали губернатор Югры Руслан Кухарук и гендиректор компании «Газпромтрансгаз Сургут» Олег Ваховский. В ходе церемонии запуска они отметили, что за этими результатами стоит колоссальный труд проектировщиков и строителей. Лучшие специалисты, которые обеспечили реализацию программы газификации, были отмечены ведомственными наградами. Масштабная работа по обновлению лесного фонда продолжается в Югре. До конца года площадь восстановленных зеленых массивов превысит 20 тысяч гектаров. Большая часть этой территории, 13 тысяч гектаров, восстановится естественным путем. Остальное досадят специалисты. Ключевым инструментом в этой работе остается принцип компенсации. Промышленные предприятия обязаны восполнять каждый вырубленный гектар новыми посадками. Благодаря такой ответственности бизнеса Югра прочно удерживает второе место по темпам лесовосстановления в Уральском федеральном округе. Значительный вклад в общее дело вносят и сами югорчане. В ходе недавней акции «Сохраним лес» жители региона высадили рекордные 6 миллионов саженцев. Все эти мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Форум-выставка «Изюминки комфорта» состоится в окружной столице. Мероприятие объединит производителей малых архитектурных форм со всей России и локальные бренды, чтобы сделать городскую среду более благоустроенной и уютной. 18 сентября главной темой пленарной сессии станет «Город семейного комфорта, город семейного благополучия». 19 числа три профильные сессии раскроют вопросы формирования современной среды, креативной инфраструктуры и создания семейных дворов. Гостей ждут выставка малых архитектурных форм, ярмарка «Сделано в Ханты-Мансийске», фестиваль «Праздник хлеба» с конкурсом авторских караваев, а также «Папа Фест 2026». На 20 сентября запланированная фотовыставка юных архитекторов и детская зона с мастер-классами. И последнее. Заведующая женской консультацией Сургутской городской клинической поликлиники Дарья Норкина вошла в число лауреатов престижной национальной премии «Репродуктивное завтра России». Высокую награду эксперт получила в рамках профильного конгресса. Специальный приз попечительского совета стал признанием заслуг врача в области охраны репродуктивного здоровья населения. Как отмечает сама Дарья Норкина, эта победа не только личное достижение, но и мощный стимул для дальнейшего развития в профессии. Напомню, премия, символом которой является бронзовое яблоко, как знак начала жизни, вручается выдающимся специалистам отрасли с 2012 года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Еще 170 тысяч югорчан получили доступ к новому уровню комфорта. Югра демонстрирует высокие показатели по восстановлению лесных массивов. Сургутянка удостоена национальной премии «Репродуктивное завтра России». Жители Нефтеуганска, Пытьяха и близлежащих поселков Кархотеево, Сингапа и Чеускино получили доступ к надежному источнику энергии. В муниципалитете завершено строительство крупного газотранспортного узла. Ввод объекта в эксплуатацию – это не просто техническое достижение, а фундамент для стабильного развития территории, где проживает 170 тысяч человек. Проект, реализованный компанией «Газпром Трансгаз Сургут», совместно с правительством Югры впечатляет масштабами. Проложено более 130 километров сетей, включая 47-километровый газопровод-отвод. Ключевым звеном стали две высокотехнологичные газораспределительные станции с суммарной мощностью свыше 120 тысяч кубометров в час. Это позволит не только обеспечить текущие нужды населения, но и создать серьезный резерв для подключения новых промышленных и социальных объектов. Комплекс проинспектировали губернатор Югры Руслан Кухарук и гендиректор компании «Газпром Трансгаз Сургут» Олег Ваховский. В ходе церемонии запуска они отметили, что за этими результатами стоит колоссальный труд проектировщиков и строителей. Лучшие специалисты, которые обеспечили реализацию программы газификации, были отмечены ведомственными наградами. Масштабная работа по обновлению лесного фонда продолжается в Югре. До конца года площадь восстановленных зеленых массивов превысит 20 тысяч гектаров. Большая часть этой территории, 13 тысяч гектаров, восстановится естественным путем. Остальное досадят специалисты. Ключевым инструментом в этой работе остается принцип компенсации. Промышленные предприятия обязаны восполнять каждый вырубленный гектар новыми посадками. Благодаря такой ответственности бизнеса Югра прочно удерживает второе место по темпам лесовосстановления в Уральском федеральном округе. Значительный вклад в общее дело вносят и сами югорчане. В ходе недавней акции «Сохраним лес» жители региона высадили рекордные 6 миллионов саженцев. Все эти мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Форум-выставка «Изюминки комфорта» состоится в окружной столице. Мероприятие объединит производителей малых архитектурных форм со всей России и локальные бренды, чтобы сделать городскую среду более благоустроенной и уютной. 18 сентября главной темой пленарной сессии станет «Город семейного комфорта, город семейного благополучия». 19 числа три профильные сессии раскроют вопросы формирования современной среды, креативной инфраструктуры и создания семейных дворов. Гостей ждут выставка малых архитектурных форм, ярмарка «Сделано в Ханты-Мансийске», фестиваль «Праздник хлеба» с конкурсом авторских караваев, а также «Папа-фест 2026». На 20 сентября запланированы фотовыставка юных архитекторов и детская зона с мастер-классами. И последнее. Заведующая женской консультацией Сургутской городской клинической поликлиники Дарья Норкина вошла в число лауреатов престижной национальной премии «Репродуктивное завтра России». Высокую награду эксперт получила в рамках профильного конгресса. Специальный приз попечительского совета стал признанием заслуг врача в области охраны репродуктивного здоровья населения. Как отмечает сама Дарья Норкина, эта победа не только личное достижение, но и мощный стимул для дальнейшего развития в профессии. Напомню, премия, символом которой является бронзовое яблоко, как знак начала жизни, вручается выдающимся специалистам отрасли с 2012 года. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.
6: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Как превратить 20% в 50%? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101, 2026 год.
3: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили сезонную лесопожарную обстановку. Югорчане присоединились к просветительскому марафону «Знание первое». В Ханты-Мансийске ветераны Великой Отечественной войны поздравили со 103-летием. В Ханты-Мансийске прямо в дни фестиваля «Югра вместе» прошел Югорский лесной форум. Это главная встреча всех, кто по-настоящему знает и бережет тайгу. На площадке собрались лесничие, специалисты авиалесоохраны, сотрудники заповедников и профильных предприятий. Поводом стал День работников леса, который страна отметит уже в это воскресенье. Но разговор получился не только праздничным. Профессионалы обсудили, каким непростым выдался этот год. Лето в Югре стало одним из самых тяжелых по пожарной обстановке за последние годы. Всего зарегистрировали 575 лесных возгораний. Стихия прошла больше 50 тысяч гектаров, комментирует первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Сбродов.
2: В этом году сложная обстановка была у нас в Югре с лесными пожарами. Те природные аномалии, которые плюс 8 градусов было от климатической нормы, они как раз дали всплеск лесных пожаров. Но благодаря совместными усилиями сотрудников МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре, Центра Спас Югории, а также сил, прибывающих из других регионов и Федерального резерва, помогли нам справиться с нашей лесопожарной обстановкой. Вместе с тем у нас сейчас 100 сотрудников продолжают помогать и Малоненецкому автономному округу.
1: На форуме подробно разобрали ситуацию и пришли к важному выводу. 98% всех возгораний носили природный характер. Это значит, что доля пожаров по вине человека заметно снизилась, что является хорошим знаком, результатом и просвещения, и более строгого контроля. Госавтоинспекция Югры вновь оценила дорожную обстановку за последние сутки. Всего было зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 6 человек, включая одного несовершеннолетнего. Так, невнимательность на проезжей части привела к серьезной аварии в Сургуте. Все произошло накануне на улице Университетской. Водитель иномарки выезжал из жилой зоны и совершил наезд на 6-летнего мальчика на велосипеде. В результате ребенок получил травмы. Югорчане стали частью просветительского марафона «Знание первое» в Екатеринбурге. Он прошел в рамках международного фестиваля молодежи и ежедневно собирал более 6 тысяч человек. На протяжении нескольких дней с аудиторией общались около 500 спикеров. Среди них федеральные министры, ученые, актеры и журналисты из разных стран. Главными темами дискуссии стали развитие искусственного интеллекта, устройство многополярного мира и классическая литература. Кроме лекций, на полях фестиваля работала выставка национальных костюмов и «Стена наставников», где молодежь делилась вдохновляющими историями. Для тех, кто не смог приехать лично, организаторы сохранили все выступления. Записи открытых диалогов доступны в цифровом архиве на платформе «Знание.ТВ». И последнее. Жительница Ханты-Мансийска Вера Виллер отметила 103-летие. Ее судьба – настоящий пример стойкости и самоотверженного труда. Свои поздравления имениннице направили президент России Владимир Путин и градоначальник Максим Ряшин. Добрые слова также прозвучали от городского совета ветеранов и ресурсного центра. Именинница родилась в Тюменской области и в 14-летнем возрасте вместе с семьей переехала в Ханты-Мансийск. С тех пор этот город стал ее домом. В военные годы девушка помогала фронту, была почтальоном, доставляя письма с передовой, а еще работала на Иртышском рыбокомбинате. Его продукции прежде всего снабжали армию. За свой вклад Вера Виллер награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Носит звание ветеран труда и ветеран Великой Отечественной войны. А также не раз признавалась отличником социалистического соревнования рыбной промышленности Советского Союза. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник. И получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина. Магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2016 год.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь. Вон та тетя. Бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра представила успешные механизмы поддержки ответственных компаний на международном форуме ТНФ-2026. Югорчане присоединились к просветительскому марафону «Знания первые». В Ханты-Мансийске ветераны Великой Отечественной войны поздравили со 103-летием. Югра уверенно заявила о себе на полях Международного промышленного энергетического форума ТНФ-2026 в Тюмени. Участники одной из ее площадок обсуждали вопросы эффективного взаимодействия государства и бизнеса. Говорили и об одном из главных инструментов ЭКГ-рейтинге, который становится главным индикатором надежности компаний. О том, как этот механизм работает в Югре, рассказал директор окружного департамента промышленности Виктор Гамузов. Он отметил, что в регионе принят закон, закрепляющий правовой статус ответственности предпринимателей. Само название ЭКГ отражает три ключевых направления оценки – экология, кадры и государство. Для того, чтобы попасть в этот реестр, предприятие должно платить налоги и иметь высокий индекс деловой репутации. Такой подход стимулирует бизнес не останавливаться на достигнутом, а постоянно становиться лучше. И это уже работает. Сегодня в Югре 7255 организаций и индивидуальных предпринимателей соответствуют этим высоким критериям. Им доступны реальные преференции. Ускоренное получение госуслуг, приоритет в госзакупках и многое другое. Отмечу, подать заявку на получение статуса ЭКГ можно через цифровую платформу «Югра открытая». Безопасный счет оказался ловушкой. 45-летняя жительница Когалыма стала жертвой изощренной мошеннической схемы. Все началось со звонка лжесотрудницы оператора связи. Под предлогом блокировки сим-карты женщину убедили сообщить отправленный ей код из СМС. Затем с югорчанкой связались якобы сотрудники портала госуслуги. Они убедили собеседницу, что аферисты пытаются оформить на ее имя займы и предложили защитить деньги. Под руководством неизвестных жертва оформила самозапрет на кредиты, а затем перевела 1 195 000 рублей на продиктованные счета. По данному факту возбуждено уголовное дело. Югорчане стали частью просветительского марафона «Знания первые» в Екатеринбурге. Он прошел в рамках Международного фестиваля молодежи и ежедневно собирал более 6 тысяч человек. На протяжении нескольких дней с аудиторией общались около 500 спикеров. Среди них федеральные министры, ученые, актеры и журналисты из разных стран. Главными темами дискуссии стали развитие искусственного интеллекта, устройство многополярного мира и классическая литература. Кроме лекций, на полях фестиваля работала выставка национальных костюмов и «Стена наставников», где молодежь делилась вдохновляющими историями. Для тех, кто не смог приехать лично, организаторы сохранили все выступления. Записи открытых диалогов доступны в цифровом архиве на платформе «Знания.ТВ». И последнее. Жительница Ханты-Мансийска Вера Виллер отметила 103-летие. Ее судьба – настоящий пример стойкости и самоотверженного труда. Свои поздравления имениннице направили президент России Владимир Путин и градоначальник Максим Ряшин. Добрые слова также прозвучали от городского совета ветеранов и ресурсного центра. Именинница родилась в Тюменской области и в 14-летнем возрасте вместе с семьей переехала в Ханты-Мансийск. С тех пор этот город стал ее домом. В военные годы девушка помогала фронту, была почтальоном, доставляя письма с передовой, а еще работала на Иртышском рыбокомбинате. Его продукции прежде всего снабжали армию. За свой вклад Вера Виллер награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Носит звание ветеран труда и ветеран Великой Отечественной войны, а также не раз признавалась отличником социалистического соревнования рыбной промышленности Советского Союза. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
0: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
11: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
12: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку. И в груди все сжимается. Голос, как у сына. Знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра представила успешные механизмы поддержки ответственных компаний на международном форуме ТНФ-2026. Жительница Когалыма попалась на уловки мошенников. Югорчан объединят семейные, музыкальные и интеллектуальные турниры фестиваля «Югра вместе». Югра уверенно заявила о себе на полях Международного промышленного энергетического форума ТНФ-2026 в Тюмени. Участники одной из ее площадок обсуждали вопросы эффективного взаимодействия государства и бизнеса. Говорили и об одном из главных инструментов ЭКГ-рейтинге, который становится главным индикатором надежности компаний. О том, как этот механизм работает в Югре, рассказал директор окружного департамента промышленности Виктор Гамузов. Он отметил, что в регионе принят закон, закрепляющий правовой статус ответственности предпринимателей. Само название ЭКГ отражает три ключевых направления оценки – экология, кадры и государство. Для того, чтобы попасть в этот реестр, предприятие должно платить налоги и иметь высокий индекс деловой репутации. Такой подход стимулирует бизнес не останавливаться на достигнутом, а постоянно становиться лучше. И это уже работает. Сегодня в Югре 7255 организаций и индивидуальных предпринимателей соответствуют этим высоким критериям. Им доступны реальные преференции. Ускоренное получение госуслуг, приоритет в госзакупках и многое другое. Отмечу, подать заявку на получение статуса ЭКГ можно через цифровую платформу «Югра открытая». Безопасный счет оказался ловушкой. 45-летняя жительница Когалыма стала жертвой изощренной мошеннической схемы. Все началось со звонка лжесотрудницы оператора связи. Под предлогом блокировки сим-карты женщину убедили сообщить отправленный ей код из СМС. Затем с югорчанкой связались якобы сотрудники портала госуслуги. Они убедили собеседницу, что аферисты пытаются оформить на ее имя займы и предложили защитить деньги. Под руководством неизвестных жертва оформила самозапрет на кредиты, а затем перевела 1 195 000 рублей на продиктованные счета. По данному факту возбуждено уголовное дело. 19 сентября вся Югра станет одной большой праздничной площадкой. В рамках фестиваля «Югра вместе» по всему округу пройдут семейные, музыкальные и интеллектуальные турниры. Это отличный повод собраться всей семьей и отлично провести день. Так, утро начнется с битвы хоров. На сцену выйдут ученики младших классов вместе с родителями и исполнят патриотические композиции. Затем эстафету примут старшеклассники. Их ждет краеведческая игра «Код Югры», где предстоит блеснуть знаниями о родном крае. Отмечу также, совершеннолетние югорчане могут присоединиться к викторине «Югра вместе». Правильно ответив всего на 3 из 5 вопросов об истории края, его природе и культуре на сайте югравместе.рф или в чат-боте «Макс», можно выиграть весомые призы от бытовой техники до автомобилей и квартиры. Полученный персональный QR-код нужно будет активировать с 18 по 20 сентября на очных площадках фестиваля. И последнее. Отличные новости для поклонников югорского спорта. Арсений Попов из Ханты-Мансийска завоевал серебро на летнем первенстве России по биатлону. Соревнования проходят в Саранске, и старт получился по-настоящему ярким. В турнире участвуют почти 300 сильнейших юных биатлонистов страны. Это ребята 15-16 лет, у которых впереди большие спортивные мечты и серьезные вызовы. Югру на этих стартах представляют сразу 10 талантливых атлетов из Ханты-Мансийска, Нягани, Нефтеюганска, Урая и Нижневартовска. Первой дисциплиной первенства стала индивидуальная гонка на 10 километров среди юношей. Арсений Попов прошел дистанцию с 2 промахами, и этого хватило, чтобы подняться на 2-ю ступень пьедестала. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Тюменской области. Тюменцы достойны иметь качественную медицину, низкие тарифы ЖКХ, защиту от произвола мигрантов. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Тюменскую область. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
9: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
10: Реклама – лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
14: Радио Югра.

0: реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
10: 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Еще 170 тысяч югорчан получили доступ к новому уровню комфорта. В Югре досрочно завершен капитальный ремонт ключевого участка трассы Нягань-Приобье. Югорские семьи объединят музыкальные и интеллектуальные турниры и фестивали «Югра вместе». Жители Нефтеуганска, Патьяха и близлежащих поселков Каркатеево, Сингапа и Чеускино получили доступ к надежному источнику энергии. В муниципалитете завершено строительство крупного газотранспортного узла. Ввод объекта в эксплуатацию – это не просто техническое достижение, а фундамент для стабильного развития территории, где проживает 170 тысяч человек. Проект, реализованный компанией «Газпром Трансгаз Сургут», совместно с правительством Югры впечатляет масштабами. Проложено более 130 километров сетей, включая 47-километровый газопровод «Отвод». Ключевым звеном стали две высокотехнологичные газораспределительные станции с суммарной мощностью свыше 120 тысяч кубометров в час. Это позволит не только обеспечить текущие нужды населения, но и создать серьезный резерв для подключения новых промышленных и социальных объектов. Комплекс проинспектировали губернатор Югры Руслан Кухарук и гендиректор компании «Газпром Трансгаз Сургут» Олег Ваховский. В ходе церемонии запуска они отметили, что за этими результатами стоит колоссальный труд проектировщиков и строителей. Лучшие специалисты, которые обеспечили реализацию программы газификации, были отмечены ведомственными наградами. В Югре завершен капитальный ремонт участка дороги Нягань-Приобье. Работы на отрезке с 28 по 49 километр выполнены с опережением графика в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На трассе обновили асфальтовое покрытие, укрепили обочины и откосы, расчистили полосу отвода. Вместо 10 старых железобетонных труб установили новые металлические графированные. Они обеспечат более надежный отвод воды и защитят дорогу от разрушения. Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к износу и образованию колейности. Также полностью реконструирована площадка для отдыха и обустроена переходно-скоростная полоса. Рабочая комиссия уже оценила качество выполненных работ. Следующим этапом станет приемка объекта и ввод его в эксплуатацию. Форум-выставка «Изюминки комфорта» состоится в окружной столице. Мероприятие объединит производителей малых архитектурных форм со всей России и локальные бренды, чтобы сделать городскую среду более благоустроенной и уютной. 18 сентября главной темой пленарной сессии станет город семейного комфорта, город семейного благополучия. 19 числа три профильные сессии раскроют вопросы формирования современной среды, креативной инфраструктуры и создания семейных дворов. Гостей ждут выставка малых архитектурных форм, ярмарка сделано в Ханты-Мансийске, фестиваль «Праздник хлеба» с конкурсом авторских караваев, а также «Папа-фест-2026». На 20 сентября запланирована фотовыставка юных архитекторов и детская зона с мастер-классами. И последнее. 19 сентября вся Югра станет одной большой праздничной площадкой. В рамках фестиваля «Югра вместе» по всему округу пройдут семейные, музыкальные и интеллектуальные турниры. Это отличный повод собраться всей семьей и отлично провести день. Так, утро начнется с битвы хоров. На сцену выйдут ученики младших классов вместе с родителями и исполнят патриотические композиции. Затем эстафету примут старшеклассники. Их ждет краеведческая игра «Код Югры», где предстоит блеснуть знаниями о родном крае. Отмечу также, совершеннолетние югорчане могут присоединиться к викторине «Югра вместе». Правильно ответив всего на 3 из 5 вопросов об истории края, его природе и культуре на сайте yugravmeste.rf или в чат-боте «Макс», можно выиграть весомые призы от бытовой техники до автомобилей и квартиры. Полученный персональный QR-код нужно будет активировать с 18 по 20 сентября на очных площадках фестиваля. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: Политическая реклама.
1: «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию». «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию». «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию».
2: Голосуй за номер три. Голосуй за номер три. Коммунистов, коммунистов, в Думу ХМАО избери. Номер три. Голосуй за номер три. Голосуй за номер три. Коммунистов, коммунистов, в Думу ХМАО избери. Номер три. Голосуй за номер три. Голосуй за номер три. Коммунистов, коммунистов, в Думу ХМАО избери. Номер три.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.
7: Fire. Let me see you dance, baby.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
4: Осуществи мечту.

0: ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
2: Радио Югра.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Радио «Югра».
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: окружное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.